Твой город. Твое радио. Макс ФМ. Макс ФМ. В Сочи 4 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал Макс ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 2301548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей,

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте, всем привет.
2: Доброе утро.
1: Наконец-то мы в полном составе, здрасте.
0: Здравствуйте, полностью. Да нет, я просто пока послушала, пока вы скажете все. Я хотела сказать, что мы полностью комплектованное шоу, понимаете? У нас до этого было, это не все лунки забиты, сейчас полностью каждый на своем месте. Я, кстати, хотела сказать, что мы вроде не виделись 4-5 дней, а я заметила, как Артур похудел. Прям существенно, серьезно похудел. Но он же не мог похудеть за 4 дня.
2: Давай так. Вот смотри, я тоже посмотрел это видео, на которое ты сейчас ссылаешься, и сейчас посмотрел воочию.
0: Нет, он похудел.
2: Да?
0: Это
2: да.
0: Заметно визуально, очень
2: конечно.
0: Сильно. А ты давай это, то, что тебе незаметно, что ты похудел, так что это не так сильно.
2: Ты похудел, молодец вообще. Очень.
0: Как
1: он быстро переобувается. Ай, посмотрите на него. Я не знаю, похудел я или нет. Просто поспал.
2: Видео про тещу твое, просто, я думаю, куда делся Артур? Прям вот так вот.
1: Это так действует Геленджик. Там такой сильный
0: серьезно?
1: Ветер с двух сторон, что меня приплющило просто.
0: Сплюснуло Артура. Так что, друзья, если вы хотели похудеть, знаете, вот оказывается.
2: Знаете, кому обратиться.
0: Ни спа, ни массажи, ни калорий. Колораж заменяем просто на геленджикский ветер. Друзья, здесь у нас, кстати, наконец-таки что-то нормализовалось. Знаете, вот есть люди, которые говорят, это из-за меня хорошая погода.
1: Да.
0: Сегодня хочется сказать, что наш тройственный союз, да, дал всем хорошую теплую погоду, потому что неделя была просто атас.
1: А какая будет неделя шикарная? Об этом мы совсем скоро поговорим. А здесь Профитроли 2+1. Артур Киш.
0: Юлия Романовская.
2: И Макс Масленников.
1: Доброе утро.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Ну и как мы уже чуть-чуть сказали, погода в Сочи нормализуется. Прямо сейчас плюс 11, сегодня днем плюс 15 и преимущественно солнечно. Никаких осадков не будет.
2: На Красной Поляне 8 градусов прямо сейчас, до 15 днем. Но, увы, к сожалению, в отличие от нас, с солнцем там сегодня затруднительно и даже ждут дождя.
3: По поводу Лазаревского района, ну, знаете, просто есть экспонента. И мы идем с вами вверх по ней. Сегодня 14, завтра 15, в пятницу 17, в субботу 19, в воскресенье плюс 20. А это означает, что следующие, вторые майские праздники, у парней так они будут вообще просто грандиозно большими,
1: да.
3: То они, знаете, будут вообще просто в солнце и в лете. Рекомендую куда-нибудь уехать. Доброе утро!

0: Встать! Суд идет!
1: Осуждаем!
2: А мы сегодня будем осуждать паникеров, людей, которые слишком раздувают из мухи слона. Правда, иногда, конечно, это не совсем муха, но все равно педалирование на каких-то моментах может до добра не довести. Просто рассказываю. Вчера ко мне обратился очень крупный отель. Очень. Один из самых крупных отелей. Да, и они написали мне такое сообщение. Говорит, Юль, мы наблюдаем, что сейчас по всей стране люди отказываются от того, чтобы приезжать, бронировать, отдыхать. Так. Сейчас, вы знаете, самое время, когда люди, возможно, планируют и оплачивают.
3: Но, по идее, должны, да, все это делать.
2: Вот, и они рассказали, что мы замечаем, что люди опасаются, переживают, очень много недостоверной информации. Все видят фотографии, видео и думают, что это в Сочи, а это вообще никак не касается Сочи.
3: Запишите кружочек, что все хорошо, да?
2: Да, они мне сказали, запишите, пожалуйста, какое-то видео. Если нужно, мы предоставим видео, фотографии, пробы воды, все что угодно. Мы предоставим всю необходимую информацию, но очень важно, чтобы в целом по миру и по стране люди понимали, что в Сочи спокойно, ну, относительно спокойно, конечно. Просто, знаете, они написали, что люди видят, что невозможно улететь-прилететь, потому что вот эти вот видео, когда у кого-то какие-то есть задержки, да, это начинает такую панику наводить. Потому что вы же видели, да, я спокойно улетела в Ереван, спокойно прилетел в Ереван. Но вот здесь важно понимать, за сутки до этого люди неспокойно.
3: Неспокойно улетели, да. Ну,
2: и как бы...
3: У меня то же самое с Батуми было. Вообще ни одной задержки. Пожалуйста, туда-сюда.
4: Ну, в общем, как повезет, друзья мои. Тут,
2: да, но тоже, знаешь, там людям... Сейчас. Вот я буду записывать видео, людям буду говорить. Нет никаких задержек. Они же есть.
3: Ты должен сказать... Возможно, никаких задержек не будет. Возможно, вы, конечно, еще чуть больше проведете времени в прекрасном городе Сочи.
4: Можно мне пошутить? Давай. Можно мне пошутить? Значит, ну, очень-очень-очень большой отель, и нужно отдать кружочек. А почему к тебе, а не к Басте, я не понимаю?
2: Ну, то есть... Но они ко всем обращаются.
4: Тебе тоже пришло? Мне нет, блин.
2: Это не рассылка. Понятное дело, что они ко мне обращались как к лицу. Но они говорят, что мы сейчас пытаемся задействовать абсолютно все силы.
3: Все ресурсы.
2: Да. Ну, если тебе интересно, мне написали, ты как амбассадор Сочи. Это, конечно, не так, но если...
4: А я считаю, что это так.
2: Если бы захотелось сделать мне приятно, то это... Но важно другое. Важно то, что люди реально тиражируют беду. К примеру, пока мы были в Ереване, мы увидели видеоролик, где в Сочи на машину капают дожди, и дожди серые. Все, я сижу, уже думаю, ну, испоганили мой любимый Сочи. Уже загрязнили, уже затопили и так далее. Я приезжаю, спрашиваю людей, но они говорят, нет. То есть машины не грязные, дождя серого не было и так далее.
3: А чего бы он вообще был у нас?
2: Ну, они показывают, ну, не знаю, может быть, там, знаешь, пыль, дым с чем-то смешались и выпали, но возникает сразу переживание. Ну все, в Сочи, наверное, лучше пока не ехать. А от этого, друзья, ох, как мы все вместе с вами пострадаем. Цены и многие-многие другие вещи. Причем вы понимаете, да, что ВК-фест отказался?
3: Да.
2: Это же тоже как бы, ну, ощущение паники.
3: Не, но ВК-фест еще отказался, возможно, даже не поэтому, а возможно, потому что там, в принципе, у ВК не все так гладко, как всем кажется.
2: Вот, все. Ну, правда, они в других городах
3: проводят. Потому что фестиваль, они проводят всего в трех городах вместо 6 или 7.
2: Серьезно?
3: Понимаешь? Да, то есть это не только у нас они отказались. Так что это, они отказались от стендап-фестиваля в этом году тоже.
2: Вот оно,
3: хотя он был в Москве. Поэтому...
4: Слушайте, ну, давайте, хорошо. У «Новой волны» тоже все не так хорошо, что они поехали в Татарстан, от нас уехали.
3: Ну, я не знаю.
4: Или наоборот, слишком все хорошо.
3: То есть... Может, они пробуют новый регион.
2: Они уехали не сегодня. Они уехали еще 2 года тому назад, по-моему.
3: Вот когда была она последний раз? В прошлом году «Новая волна»?
2: Нет, не в прошлом.
4: Позапрошлом.
3: Все, да. Поэтому...
2: То есть 2 года тому назад это вообще никак не связано с событиями, которые сейчас мы, безусловно, с вами проживаем.
3: Так, короче, по итогу кого? Осуждаем паникеров. Все, вот вам.
1: Макс ФМ. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира.

0: Мальчишник.
1: Что в этой поездке меня радовало, так то, что я смог насладиться игрой футбольного клуба «Краснодар», который победил. Мы помним, что в прошлом туре «Зенит» свой матч тоже выиграл. Выиграл у ЦСКА, причем проигрывал по ходу матча 1-0, но выиграл 3-1. И «Краснодар» тоже достаточно спокойно.
2: Но давай по-честному рассказывай.
1: Что, первый тайм был без особых моментов, а во втором тайме «Краснодар» полностью переиграл «Акрон», забил хоть и один гол, но шансы были, там была и перекладина, еще было несколько моментов. Поэтому у «Акрона», в принципе, вариантов не было. У «Акрона» был единственный удар головой, который вытащил наш Акацев, и все.
3: Для меня самое главное – это понимание, какая разница между «Зенитом» и «Краснодаром».
1: Сейчас одно очко.
3: Одно очко. Сколько еще игр осталось?
1: Два. Две.
3: Две. И это означает что? Или пока еще ничего не означает?
1: Пока что ничего не означает. Пока что они.
4: Валидол это означает у меня и у Артура.
1: Самое, на самый крутой матч состоялся в Сочи, потому что Сочи играл с Оренбургом и победил 3-1. Невероятный матч. Наш футболист Кравцов оформил хет-трик. Это, в принципе, наверное, для Сочи большая редкость, когда один игрок забивает три мяча. И Сочи прямо сейчас находится также на последней строчке турнирной таблицы, но от спасительных стыковых матчей всего лишь одна победа. И это как раз-таки три очка. На 14-м месте находится «Динамо» Махачкала. Поэтому Сочи в этих двух оставшихся играх нужно брать максимум.
3: Мне вчера Макс пытался объяснить, кто должен проиграть и сколько мы еще должны выиграть за эти две игры.
4: Да, что там комбинация непростая. На самом деле нужно, чтобы кто-то проигрывал, кто-то выигрывал.
1: Смотри, все очень просто. Вот сейчас ближайший тур, он будет в эти выходные состоять. У Сочи матч против «Ахмата», против «Зенита». Если Сочи побеждает «Зенит»...
3: Что невозможно.
1: Почему? Это все возможно.
4: Невозможно.
1: Это возможно. Если Сочи побеждает «Зенит», а «Динамо» Махачкала проиграет «Ахмату», то Сочи автоматически... И поднимается уже в зону стыков.
3: Хорошо.
1: И тогда в последнем матче нужно будет не проиграть, остаться, а лучше выиграть, и все.
3: Ну, давайте так. Мы, скорее всего, точно не сможем обыграть «Зенит». Если мы не проигрываем,
1: нет,
3: вернее, проигрываем.
1: Знаешь, что самое интересное? Так. Если мы побеждаем «Зенит», а «Краснодар» побеждает «Московское Динамо»,
3: то мы вообще, то ФК Сочи становится победителем чемпионата, правильно?
1: Нет, «Краснодар» становится победителем чемпионата,
4: а Сочи выходит в стыки. Но
3: пока вот эта схема мне больше всего нравится.
4: Будет, к сожалению, немножко по-другому, естественно. Будем надеяться на последний матч Сочи, который пройдет с «Ахматом» на домашней арене.
1: Мы все надеемся на оба матча, поэтому нужно побеждать и этот «Зенит», которому хочется, чтобы они...
4: Меня радует, что у «Краснодара», что у
3: «Краснодара»... Насолил так «Зенит».
4: Не знаю, чем.
1: Бесит, это потому что не команда вообще.
4: Так вот, собственно говоря, у «Краснодара» достаточно сложный выезд. «Краснодар» играет с середняком таким твердым в этот раз. Да.
1: С «Московским Динамо»,
4: абсолютно точно.
1: А последний матч уже с «Оренбургом», там все понятно. Конечно, у «Краснодара» вот этот тур намного сложнее, чем у «Зенита».
3: Давайте, кстати, спросим у нашей аудитории, она вообще как делится? Вы за кого считаете, что турнирную таблицу этот сезон должны выиграть? Кто, «Краснодар» или «Зенит»? Пожалуйста, напишите, нам действительно важно понять, вы поддерживаете Артура или Максима?
1: Нет, адекватные люди, конечно, поддерживают Артура.
3: Конечно, нет.

0: Сочи-ведение.
1: Итак, майский спрос на Сочи просел, и, по мнению представителей власти, из-за холодной весны. Вот давайте-ка подумаем с вами, а так ли это, друзья?
2: Ну, я могу сказать, вчера у меня знакомая написала в социальных сетях, я очень надеюсь, это ее цитата, что к нам никто не приехал, потому что погода просто отвратительная. Uh-huh. И вы знаете, вот если ты впервые вообще, представь себе, ты никогда не был в Сочи. Ты приезжаешь, холодрыга, постоянные дожди, туманы еще вчера были. Mm-hmm. Ну, какое складывается ощущение ужасно?
1: Ну, в общем, да, по данным специалистов и представителей, значит, местной власти, апрель оказался холоднее климатической нормы примерно на 2 градуса.
2: А я напомню, что в Москве люди то и дело, что перекладывают пуховики. И помните вот эти вот взаимоотношения с пуховиком, которые никак не заканчиваются? У нас меньше месяца до лета, а в Москве вот пару дней тому назад шел снег.
3: Шел снег, да. Но в разных городах, например, в Орле, вот у меня сейчас наш стендап-друг переехал туда, а там у них вообще плюс 25, они там футбол какой-то.
1: Понимаешь? Черноземье, да. Орел вообще столица Черноземья.
2: Так интересно, на самом деле, вот мы были в Ереване, да, у меня же рубрика. Мы были в Ереване. 4 дня. Все 4 дня было просто лето. Очень тепло, 22, ходишь без куртки, невероятно. И многие девочки, они такие, вау, может здесь прикупить недвижимость. Реально, город потрясающе выглядел, просто как будто бы маленькая Франция. Uh-huh. Но я знаю, что когда этот город в ноябре, а там из-за того, что он высоко находится, над морем, это очень холодный город. То есть это не просто холодно, это такое ощущение, что в тебя просто поместили холодильник.
3: Такой пронизывающий
2: ветер. На улице ветер, на улице никого, дожди. Это было просто отвратительно. Да. Но понятное дело, что когда на улицу высыпали люди горохом, понимаете?
3: Сразу все становится интереснее.
2: Все такое жизнерадостное, ламаджо вкусное, понимаете? А я помню, когда реально на улицах никого, дождь, и ты идешь такой, боже, где я нахожусь?
3: Мы вот ездим же в Геленджик периодически выступать, и мы видим, как увеличивается количество людей. Потому что 2 месяца назад, когда мы приезжали, и мы такие проходили по набережной, никого. Угу. В этот раз мы приехали, полная набережная, много людей, все гуляют, все хорошо, несмотря даже на ветер.
1: Вот и я к тому же, ребята, я рад, что вы рассказали все эти истории. Да, давайте я вам расскажу свою. Вчера утром поливала, Юль, как из ведра, мы с тобой работали, ну просто вот шквал был, Артур, а не дождь. Прям стена стояла, соседнего здания было не видно. После того, как мы закончили, шел дождь достаточно сильный, я пообедал в одном месте, значит, на набережной, и поливала. Взял машину в аренду и поехал в аэропорт встречать людей, друзей. И вот пока я ехал в аэропорт, дождь закончился полностью. А когда мы возвращались обратно, было уже 17 градусов и светило яркое солнце. То есть к чему я это все веду? К тому, что вот эти вот 2 градуса, не 2 градуса, ну и желание, в общем, людей как бы, не знаю, не уверен я, что с этим связано.
2: Да нет, желание, мы уже объяснили, с чем это связано. С тем, что у нас не прилетают иногда самолеты и всех...
3: Просто нужно найти причину, чтобы описать.
2: Да-да-да, то есть, понимаете, человек как бы летел в Сочи, а оказался в минеральных водах, а потом еще час на поезде добирался до точки назначения. Да. Вот это всех пугает.
1: Mm-hmm, абсолютно по факту. Точно.
0: Реклама на Макс.ФМ. Каким будет радио в регионах России в 2026 году? Платформы, рынок, технологии. Монетизация, цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике. Контент, продвижение, новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Регистрация на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
4: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчум.ру. Стройка без проблем.
5: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов, только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
6: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
7: Любим, конечно. Они просто спрятались.
6: Где?
7: В комнате.
6: Но их нет здесь.
7: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
6: Ура! Мы переезжаем!
8: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика «Ава».
9: Не оферта, застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Есть маленькое наблюдение о том, что если в вашей жизни появляется, ну, у вашего ребенка или у вас, например, крестный, то этот человек сразу исчезает в вашей жизни. Знаете, есть даже выражение, если вы хотите избавиться от человека, просто сделайте его крестным какого-нибудь из своих детей.
1: Миллион процентов. У меня нет ни одного примера. Я не являюсь ни для кого крестным. Моя бывшая супруга является крестной для одной очаровательной девочки, и все.
0: Серьезно? А девочка ушла или крестный перестала?
1: Ну, во-первых, они разъехались. Вот, да, вот. Это первое, да, то есть примерно в 1500 километров теперь их разъединяют. И запись в ежедневнике, то есть раз в год.
2: Поздравить.
1: Да, поздравить.
0: Но вы знаете, крестная — это же вот что-то из Золушки, где у Золушки была крестная, и она ее, знаете ли, своей энергией закруживала, в одеялко заботы окутывала. Ну, не знаю, вот у меня, я даже не знаю, где этот крестный.
2: Я тоже
0: Хотя
2: не знаю.
0: Хотя у меня наверняка он есть.
1: А я знаю, где мой крестный спился. Он в городе Рыбинск, Ярославской области. Дядя Вова, понимаешь ли.
0: Тоже пути разошлись,
1: да? Ну, мягко говоря.
0: Заботы и одеялка вообще никакого.
2: Моего крестного, по-моему, уже нет. Да,
0: слушайте,
2: да,
0: а может быть, есть маленькая проблема, что родители, когда выбирают крестного, они слишком тяжелую ношу пытаются положить на плечи, ну, по факту, не очень родных и близких людей, понимаете? Да. У меня, например, есть знакомая, которая говорит, ну, вот та, например, вот та, она у нас крестная, она никогда не дарит подарки на день детей, или так, ну, понимаете, да?
2: А что бы она...
0: То есть они хотят, чтобы была крестная. Да. Очень выгодно, когда крестная состоятельная.
1: Да.
0: И чтобы она дарила подарки, чтобы вот это все. А крестная, ну, как бы, возможно, понимаете, это
2: а
0: очень...
2: А что вообще делает крестный? Что он
1: вообще
2: должен делать?
1: Вообще это религиозная составляющая.
2: Да,
1: то есть это второй родитель. На случай, если случается что-то с твоими родителями, по сути, это твой прямой родственник.
0: Но
1: да.
0: Вы знаете, в чем суть? Очень часто, когда тебе говорят, например, мне однажды сказали, Юля, очень бы хотела, чтобы ты была крестной моих детей. Отказаться... Ну, это так как-то токсично, понимаете? Ну, из-за
2: Почему?
0: Разряда
2: тебе... Ну, ты говоришь, я не хочу брать на себя такую...
0: Вот,
2: ношу.
0: А она может сказать, я думаю, что между нами такая близость, я не ожидала, что ты откажешься. Когда человек предлагает вот так, вот, знаете, быть крестным, это, ну, очень трудно отказать, ну, потому что это вроде бы тебе предлагают очень крутую опцию в твоей жизни.
1: Слушайте, ну...
0: Такое высокое доверие тебе дают, и ты такой, да, не, мы не настолько близки, что я готов, если что.
1: Мы же все описали, что с нашими крестными. Вы вообще на что меня обречь хотели? Все, на что?
2: Я теперь точно не хочу быть ничем.
0: Я тоже ничем.
1: А у одного спился, у второго скончался, третий вообще не знаю, в каком ауле, понимаешь?
3: Макс FM. Слушай в Лазаревском на 107.1 и онлайн в любой точке мира.

0: Я проводил одно мероприятие, у нас спросили у меня, вот как вы считаете, как нужно обращаться к своей теще?
1: Вот, теща, да, многие же говорят, да. Мама.
0: Вот
1: да,
0: и вот мы стояли, у нас несколько человек, и у каждого было свое мнение. Вот, кто-то говорит, мама.
1: Давайте реально, кстати, вот поделимся, да. У кого какие мысли.
0: Я стараюсь вообще этот вопрос обтекать стороной. Я стараюсь обращаться так, чтобы не нужно было говорить там ни имя, ни мама, никак. Я просто сразу спрашиваю.
1: А вы?
0: Да, а вы что вот там думаете? Или там, а вот можно...
1: Звучит так, как будто ты забыл, как ее зовут.
2: Да. Звучит так, как то, что я тебе написал в комментариях в социальной сети. Я ему посоветовал обращаться, эй, женщина.
0: Нет, это точно не так звучит.
1: Нет, нет. Я считаю, что нужно обращаться уважительно по имени и отчеству. Например, Елена Сергеевна.
0: Ну,
1: Елена
0: же... Сергеевна. Вот имя отчества звучит, особенно в женском варианте, всегда как что-то из
1: но
0: школы.
1: Но она понимаешь? Понимает уже, что она как бы... Она уже ребенка своего отдала другой женщине. Она уже точно не Елена, припевочка, девочка.
2: Так, так скажи мне, пожалуйста, а ты как к первой теще обращался?
0: Вот я вообще никак... За 6 лет ни разу не обратился.
2: Давай я тебе расскажу. Значит, при первой же встрече моя первая теща мне сказала, я Люда. Вот. Люда, Людмила.
1: А Люда ты или Люда вы?
2: Нет, Люда, ну, потом стала уже ты, а изначально было вы. То есть, да, я ее называл Люда, Людочек. Ну, прям вот, у нас были очень теплые отношения с первой тещей, и, в принципе, до сих пор мы хорошо общаемся. То есть, никаких проблем у меня не было. Вторую тещу я называю по имени-отчеству, но иногда тоже уменьшительно ласкательно. Например, Анечка Юрьевна, например, я могу сказать. Анечка Юрьевна, привет, как дела у тебя? Mm-hmm. Ну, то есть, как бы у меня...
1: То есть, получается, Анна Юрьевна, но на ты?
2: Да, да.
1: Это странно. Анна Юрьевна, ты?
0: Анна Юрьевна, ты. Уже просто Анна.
2: Ну, нет.
0: Макса все наоборот, понимаешь?
1: Да,
0: просто
1: да,
0: по
1: да,
0: имени
1: да,
0: на вы, а это...
1: Но... Слушайте, ну просто когда вы говорите «мама», ну, во-первых, у вас есть мама своя, начнем с этого, да?
0: Да, да.
1: И другую женщину, чужую маму, своей мамы назвать странновато. Если вы, правда, не хотите, чтобы эта мать была на вашей позиции. Знаете, вот такие вот мужчины, которые ищут, они это называется коалиция.
0: С мамой.
1: Они объединяются с мамой, и если что, он понимает, что сила на стороне мужчины.
0: Да, потому что моя мама всегда объединяется не со мной, понимаешь?
1: Серьезно?
0: Да.
2: Он от тебя слишком хорошо знает, Артур.
0: Конечно.
1: Что самое интересное, я вспомнила, но моя мама все мое детство говорит, говорила, дорогая Юля, почему у меня, возможно, нет мужа? Она говорила, дорогая моя дочка, если у тебя появится муж, я всегда буду на стороне мужа. И я такая, вы эту коалицию против меня не создадите.
0: Что это вообще за коалиция? Это же, получается, теща с мужем.
1: Ну да, да.
0: Странно.
1: И вот мне очень бы мне хотелось в случае конфликта, чтобы меня моя мама не поддержала, а поддержала мужа.
0: Да.
1: Ну это вообще удивительно.
0: Здорово вообще, да.
1: Вообще родители иногда, ну такие просто бредовые идеи вслух произносят.
0: Короче,
1: просто ужас.
0: Как называть, напишите нам тоже. 8-900-288-107-4.
1: И как вы называете?
3: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market. Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
4: Яна Фабрициуса, 15/3.
3: И в Адлере. Авиационная 15 ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. rifdefispool.ru.
5: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
6: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное, на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
5: Я согласен. Давайте, где подписать?
6: А ручка у вас есть?
3: «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-204-5.
7: «Союзбетон».
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Даль-5.
1: Я знаю, что многие в этом мире современном, бренном, устают от бесконечных согласований. Но так. Мы сейчас попробуем с вами согласовать слова в предложении.
2: Давай.
1: Итак, вы все прекрасно знаете фразы, например, ученики первого и второго, и вот дальше. Класса или классов?
3: Ну, это же ученики во множественном числе, значит, классов.
1: Ученики первого и второго классов? Или ученики первого и второго класса?
2: Первого, второго класса.
1: Класса. Вот по-разному люди мыслят, и, признаюсь честно, к сожалению, преимущественно все говорят ученики первого, второго класса. Никогда вы нигде не преимущество не услышите. Да, классов. Но что здесь важно понимать? Мы же с вами немножечко готовимся к ЕГЭ, правильно? И становимся чуть более образованными.
2: А может быть, надо говорить первых, вторых классов?
1: Нет, ученики первого и второго классов, потому что есть такое понятие, как расчлененные объекты. То есть это два отдельных объекта, поэтому множественное число у нас и на классы. Но, если я скажу, в первом и втором классе я делал что-то, чувствуете, это не расчлененный объект.
2: Понятно, да.
1: А это как бы определенный единый период.
2: Да, да.
1: Как это объяснить иностранцам? Я вообще...
2: Непонятно.
1: Мне вообще непонятно. Вот, поэтому если что-то, например, золотая и серебряная медали. Да.
3: Ложки. Золотая и серебряная ложки.
1: Да.
3: Но при этом... допустим, я дал Юле серебряную, а Артуру золотую ложку, а не ложки. Потому что уже расчлененность пропадает в данной ситуации.
1: Нет. Ты, наоборот, сейчас расчленил.
3: Короче.
2: Че, я вообще ничего не понял. Золотая, серебряная, ложки.
1: Да.
2: А если это одна ложка?
1: Где такая бывает ложка?
2: Позолоченная.
3: Серебро.
1: Позолоченное серебро?
2: Конечно. Пожалуйста.
1: Нет, давайте еще одно слово. Валидация. Слышали когда-нибудь?
3: Конечно. Валидаторы слышали даже. И валидол тоже слышали.
1: Да, то есть валидация, вы думали, связана с валидолом. Да. На самом деле есть такое даже выражение. Мне не хватает валидации. Чего не хватает человеку?
3: Не знаю. Ну, судя по всему, словарного запаса, чтобы говорить нормально.
1: Ну, многие думают, что верификация, но это не так. Мне не хватает верификации, это другое совершенно. Мне не хватает валидации. По факту, это подтверждение, что созданный продукт соответствует требованиям, ну, не знаю, заказчика или кого-то. То есть, valid, да, то есть это соответствие. Так. И человек, когда говорит, я нуждаюсь, чтобы мою работу проинтерпретировали и дали какую-то обратную связь. Она соответствует ТЗ или не соответствует? То есть мне нужна валидация. То есть я справился или не справился? То есть дайте мне обратную связь с точки зрения критики. То есть я так понимаю, по вашим глазам, так говорить никто из вас не собирается.
3: Нет, нет, нет.
1: Слово интерация даже разбирать не будем.
3: Нет, давай интерацию оставим.
2: Можно обычные русские слова разбирать, а не те, которые используют два человека в мире.
1: Нет, подождите, по поводу интерации, например, я слышала такое выражение, что это новая версия FIFA игры, это новая ее интерация. Да.
2: Интерпретация, может?
1: Нет!
2: Интерация?
1: Интерация, да. Ну, вообще, это математический термин. Но его используют в том числе, чтобы сказать слово «версия» и заменить его
2: математики.
1: На более...
2: Математики, можете попроще слова придумывать? Чего вы? Есть же обычные слова. Вот так что
3: новая
2: значит
3: версия.
2: Интерация? Новая версия, да, все.
1: Ну, вот. Многие говорят, что это новая версия, но это не совсем так. Это просто, когда клонируется одно действие.
3: Это просто интерация всего-навсего.
2: Все, это всего лишь интерация.
1: Если вы хотите произвести впечатление очень умного человека, ты скажешь, слушайте, эта интерация требует определенной валидации.
2: Ага,
1: золотой серебряной медалями.
0: Подпишись на Max FM в социальных сетях. Узнавай интересное.

0: Релакс FM.
1: В Сочи 8.00, в Сочи солнце и хорошее настроение. Доброе утро.
0: Новости на Макс FM.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В администрации Сочи чествовали журналистов, а в Госдуме рассмотрят новые пошлины для мигрантов. Спонсор выпуска – автормоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении некоторых пошлин для мигрантов. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает парламентская газета. Так, по проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. Такие меры должны сделать

0: Аргентины в Кабо-Верде. Еще у трех пассажиров выявились симптомы заболевания. Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде. Пассажирам и членам команды запрещено сходить на берег. В Госдуме предложили бесплатно менять билет на поезд, если пассажир опоздал из-за задержки, отмены, переноса или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о поездках, оформленных по единому маршруту. В таком случае неиспользованный билет предлагают переоформлять на ближайший поезд того же направления. Подтверждением может стать не только справка о задержке, но и электронная отметка авиакомпании. Если мест на ближайший поезд не окажется, пассажиру предлагают вернуть полную стоимость билета или подобрать другой маршрут. Авторы инициативы считают, что это поможет лучше защитить права пассажиров. В администрации Сочи накануне прошел торжественный прием по случаю Дня журналистики края. Мэр города Андрей Прошунин и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов вручили почетные награды, грамоты и благодарственные письма работникам средств массовой информации. На вручении был отмечен вклад выдающихся журналистов в развитие средств массовой информации Сочи и Краснодарского края, а также популяризации города-курорта. Также глава города отдельно поздравил всех работников радио с профессиональным праздником, который будет отмечаться 7 мая. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. И до встречи через час.
1: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи и Адлер. В честь вашего дня рождения скидка 15% на первичную диагностику зрения. Скидка действует 10 дней до и 10 дней после дня рождения. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи 266-55-20 и в Адлере 300-0678. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
3: Дамчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
4: Поехали.
2: Один известный паблик в городе написал, что...
4: Паблик?
2: Самое...
4: Да.
2: Паблик, самое популярное хобби у женщины – это сидеть пить кофе. Я подумала, что на самом деле это, ну, у каждого человека в городе Сочи солнце, веранды, террасы и сидеть пить кофе. Да. Но это же лучшее занятие, которое можно предположить.
1: У нас еще, кстати, появилось очень много лавочек красивых, с красивым видом на море.
2: Да, это какие лавочки?
1: Ну вот возле Летнего театра, там очень много, и они прям очень крутые, видовые.
4: Абсолютно точно, на курортный сбор огромное количество лавочек действительно появилось на набережной.
1: Поэтому можно не только... где-нибудь на верандах. Можно брать кофе с собой, садиться и в атмосфере уединения следить за всем.
4: Слушайте, ну и не забывайте про одну из самых длинных и прекрасных, не огороженных, не омраченных ресторанами и другими точками торговли набережных. Это Сириус, да? Прекрасная, длинная, красивая набережная.
2: Да, ну есть подозрение, что они просто что-то переформатируют и наверняка поставят какие-то другие точки питания.
1: Просто там кофе надо с собой брать.
2: Там кофе такой дорогой, что ты, знаешь, это, ты один раз купил кофе, и его на пару месяцев растягиваешь.
4: И стаканчик потом, знаешь, растворимо туда засыпаешь и ходишь.
2: Люди реально один раз купили в Сириусе стаканчик из серфа или где-нибудь еще?
1: Тебе скажу так, скорее всего, такие люди есть. Потому что не зря мы об этом говорим, и не зря есть несколько видео про то, как на знаменитых Патриках вот девушки приходят, покупают стаканчик в этой дорогущей кофе.
2: Там есть, туда помните, пару лет тому назад была очень известная коллаборация «Маргарита кафе» и «Гуччи». Ну, тогда еще все как-то присутствовало.
1: Да.
2: И вот они реально вот такие оранжевые стаканчики, и все прям ходили с этими стаканами и показывали. Но, друзья, ближайшее лето, как пошутил мой друг, не знаю, в курсе вы или нет, но сейчас очень модные гусарские пиджаки. И у меня знакомый написал и сказал, что в ближайшее лето гусарский полк пойдет в атаку на кофейне.
4: 100%.
2: В этих гусарских пиджаках. Поэтому гусарские полки захватывают кофейни и веранды. Ну что, мы желаем вам хорошего дня. Сегодня отличная погода.
1: Да, здесь шоу «Профитроли 2 плюс 1». Артур Киш.
2: Юлия Романовская.
4: И Макс Масленников.
1: Доброе утро.
0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды – многофункциональная клиника «Армед». Плюс 11 в Сочи, плюс 15 – максимальная температура. Преимущественно солнечно. Вот ребята сейчас сидели, грелись.
4: Абсолютно точно. 10 градусов в Красной Поляне. В принципе, погреться, ну, вряд ли, потому что и солнце-то особо не видно. Сегодня облачно с прояснениями. Днем, возможно, кратковременные дожди. Воздух прогреется до 15.
2: Еще немного, и можно будет яичницу прямо на улице жарить. Ну, а пока, знаете, то благословение. Славенное время, когда и тепло, и ты не умираешь от пота, понимаете? Поэтому сейчас плюс 14, в пятницу плюс 17, в субботу плюс 19, 9, 10, 11 мая, это все выходные, будет плюс 20 и солнце. По-моему, нам сделали подарок.
0: Реклама спонсора. Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254 55 55.

0: Девишник.
1: Спонсор рубрики «Девишник» – пластический хирург Марсело Нтире с 42-летним стажем, кандидат медицинских наук и просто замечательный человек. Он стажировался в Бразилии и Канаде, а в 2006 году был признан одним из 15 лучших пластических хирургов России.
2: Да, по версии продакторов в 2025 году он уже занял второе место в категории «пластический хирург». Его консультации уже идут. Осталось всего 2 дня до 6 мая, чтобы успеть попасть напрямую к доктору Марсело в клинике «Баланс здоровья». Записывайтесь по номеру телефона 918-302-1747 или на сайте drmarcelo.ru.
1: И еще немножко информации о правильном дыхании. Дыхание для человека является очень важной составляющей не только для спортсменов, но и для обычных людей. И любая деформация носа и носовой перегородки может привести к ухудшению качества вашей жизни. Важно понимать, что доктор Марсело Нтире делает операции совершенно инновационным способом, не удаляя перегородку, а исправляя ее. Поэтому, если вам нужно хорошее дыхание, качество жизни, то вперед. drmarcelo.ru.
3: Да, и поговорим немного про отношения, потому что рубрика именно к этому сводится. И что нужно понимать? Вы знаете, что у нас есть древний мозг. Помните, как он называется?
1: Древний мозг?
3: Да.
1: У мужчин помним, как называется, у женщин нет.
3: Он называется рептильный мозг.
2: Так.
3: И я хотела вам показать, что свобода, которая есть у мужчины, она не просто так откуда-то взялась. Представьте себе, что мужчине нужно пойти на мамонта. Для этого он должен не бояться, что сделать? Умереть. Кто не боится умереть, кто не боится пойти? Это тот, у кого нет за спиной какой-то супер ответственности, которую он на себя взял. Поэтому чем свободнее мужчина, тем больше шансов, что он легко пойдет на войну, и тем больше шансов, что он легко согласится, например, даже на смертельную битву с мамонтом. Потому что у него впереди там где-то община, которая должна быть накормлена, и он в целом, конечно же, для общины старается.
2: Так.
3: И вот этот рептильный мозг, который говорит о том, что я не должен никому привязываться, чтобы, если что, пожертвовать собой ради еды для общины, это та самая история свободы. А женщины все время находились в, как вы помните, такие вот, знаете, клан слоних. Такие, они жили кланами, то есть огромными общинами. И женщина, посмотрите, какая интересная вещь, я недавно об этом задумалась. Женщины раньше возлагали всю ответственность на сообщество женщин. То есть дети росли в сообществе женщин. Для одной женщины вырастить одного ребенка это катастрофически сложно. Для трех женщин вырастить 20 детей нетрудно. Не знаю, как это работает, но вот когда, знаете, нет чужих детей, то есть все в клане. И женщины свою силу, ответственность возлагали на общество женщин. Но когда мы переформатировались, женщины стали ответственность возлагать на мужчин. А мужчина говорит, я должен быть свободным, чтобы развивать это общество, этот мир, чтобы, если что, пойти туда-сюда, завоевать и так далее. И получается, что мужчина находится в тисках женщины, которая ответственность переложила, там, не знаю, с Бога общины на него. И он находится в заложниках у этих отношений с женщиной. И получается, что вся система как-то разболталась, и спасти нас может только, если женщина перестанет возлагать ответственность на мужчину, потому что все рилсы, которые вы сейчас видите, исключительно про одно. Ты должен нести ответственность. Вот в чем дело. Доброе утро.
0: Реклама на МаксФМ.
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
5: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-960-7-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
0: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт.сириус.ру 6+.
6: Предложение месяца от семейной стоматологии. технологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: колораж.
1: Сартур, на самом деле, может быть витриной реального, знаете, похудения. Что ты сделал, что ты так похудел?
2: Ну, вот он не признается, а ведь явно есть какая-то причина. Артур, ну все зами. Вот мне даже ребята написали, услышали наш диалог утренний.
3: Не ел еду.
2: Ну, это Артур.
3: Ну что, ну на самом деле.
1: Ну, давайте скажем честно, что Артур чуть-чуть подкорректировал питание. Это было заметно даже по утренним завтракам.
2: Абсолютно точно. Больше нет сырков, плюшек и всего остального.
1: Да, да, плюшки ушли. И стали йогурты появляться. Иногда они сладкие, иногда не сладкие, но вот эта замена действительно сказалась.
3: Да.
1: Так что, ребята,
3: пожалуйста.
1: Но вы знаете,
2: спортзал.
1: Спортзал в том числе.
3: Да, сейчас у меня, я был на травме неделю, поэтому я не бегал, не ходил.
1: Но все равно это комплексная работа, и завтраки реально сказались, это 100%, потому что произошла трансформация.
3: Да.
1: Мне, правда, хочется поверить, что мы с тобой тоже, Макс, повлияли на эти завтраки.
2: Да, ну нет, конечно.
1: Своим примером показывали.
2: Повлияла будущая супруга, во-первых. Во-вторых, то, что гости нам не присылают пиццу, да, Артур, нас тут прокатили.
1: Но вы знаете, хочу сказать, что не бывает какой-то жесткой связи. Мы все хотим, знаете, ум же любит контролировать. А контролирующий ум, это нужно знать, что есть причина, а что есть следствие. И мы хотим понимать, что если я сделаю так, то я получу вот такой результат. Но у меня есть знакомые, которые, чтобы вы понимали, вот сейчас многие звезды, вы знаете, они находятся на уколах для похудения, которые называются на букву О. Да? Вот. И она мне вчера рассказала, она говорит, дорогая моя, она огромных размеров, она сказала, я, честно говоря, получаю этот препарат бесплатно. Потому что у нее сахарный диабет. И она говорит, на мне это вообще никак не сказывается. То есть она говорит, я его получаю, все дела, и вот посмотри. Ничто не работает прямо, знаете, с дотошной точностью.
2: Догматично на 100% нет препарата, согласен. Ну, давай вернемся к Артуру, потому что, ну, давай делись советами.
3: Да, я же говорю,
2: выглядишь прекрасно.
1: Я поделюсь. Я скажу, что на самом деле многие люди очень боязно относятся к углеводам. И думают, вот, я не буду есть углеводы. Ну, во-первых, углеводы бывают разные. А во-вторых, мне кажется, эту мысль вы должны все услышать. Что при нехватке углеводов тело начинает черпать энергию из белков, которые содержатся в мышцах.
3: Да.
1: Тем самым организм строительного материала для жизненно важных гормонов, антител, начинает забирать, понимаете? Угу. Поэтому это не говорит о том, что сейчас вы такие, ой, позволяю себе паунти. Нет. Вам про то, что нужно, чтобы у вас были не только белки, жиры, но и углеводы. Но углеводы, если полезны, это что, гречка, это твердые сорта пшеницы.
3: Да.
1: Я, например, иногда позволяю себе хлеб без глютена. Я вообще не очень люблю хлеб, но хлеб без глютена оказывается реально очень крутая вещь.
2: А я очень люблю хлеб. И тоже иногда себе его позволяю.
3: Да.
2: Селедка. Юля же разрешила нам в одном из колоражей селедку.
3: Конечно.
2: Вот я теперь фигачу, понимаешь?
1: Просто в селедке омега-3 есть.
3: Да. Мы скумбрию покупаем.
2: Обожаю.
3: Вообще.
1: Но она должна быть не копченая.
3: Да,
1: а
3: это
1: вы
3: уже
1: покупаете
3: не
1: копченую. Это а
2: уже
1: это я разобещала.
2: Я же не говорила ничего.
1: Я говорила про копченую скумбрию. Доброе утро.

0: Сегодня праздник живота, друзья. Потому что я тоже воспользуюсь подарком. Подарил, кстати говоря, проект Grand Fish Веранда не только слушателям, но еще и нам, ведущим. И мы сегодня пойдем. Расскажи, какая вообще плюшка?
1: Рассказываю. Каждый день, вне зависимости, да, выходные или нет, праздники или нет, с 14 до 17.00, то бишь 3 часа, действует акция. Съешь все, что хочешь, за 2000 рублей. Нет дополнительного меню, нет никаких звездочек, ссылок и оговорок. Вот все, что в меню есть, ты можешь заказать 2000 рублей с человека, не со стола, конечно же. То есть ты заплатил 2000 рублей, вид на море, уютное кресло, красивые столы, прекрасный запах. Все это в Grand Fish Веранде. Оговорок нет.
0: Наши слушатели должны будут заплатить 2000 рублей?
1: Наши слушатели, если выиграют сегодня, то нет.
0: Все, поняла.
1: Соответственно.
0: И я тоже не буду.
1: И ты не будешь. Тебе же подарили сертификат на эти 2000 рублей. То есть ты приходишь, называешь свою фамилию, тебя сверяют со списком победителей, а ты в него внесена, естественно, как радиоведущая радиостанции Макс ФМ. И ты по меню заказываешь все, что хочешь. Одна оговорка. Ты должна скушать все, что заказала. Это не шведская линия, где сыра положила 6 кусков, съела 2. Нет.
0: Да, да. Но они,
2: поэтому
0: кстати,
2: сидишь, заказал.
1: И давишься.
2: И там до закрытия.
1: Важно понимать, что ты действительно можешь сидеть до закрытия.
2: А вот у меня еще один вопрос.
1: Пожалуйста.
2: Очень важный, уточняющий. Да. Я об этом подумал. А я могу дозаказывать?
1: Или конечно.
2: Я один раз
1: нет.
2: заказал?
1: Ты можешь дозаказывать в эти 3 часа сколько угодно.
2: Это вообще...
0: Вообще
2: я
0: просто.
2: Я уже даже продумывал
1: схему.
2: Схему, да. Что надо прийти, да.
0: Пообедать и потом поужинать.
2: В самый дальний угол пойти сесть.
1: Так.
2: И вот ты с рюкзаком. А там
0: нет.
2: у тебя кузовочки, контейнерочки. Ты тик-тик-тик-тик.
0: Вот вы знаете, Артур, это тот самый человек, который на большой армянской свадьбе потом такой говорит, а что ж мы всю эту еду оставим?
3: Конечно, а ему говорят, да нет же. Вот
0: ну, он такой, я же контейнер с собой перевез. Понимаете, все с собой забираем. Кстати, вы знаете, это хорошая бизнес-схема. Ты просто ходишь. Никто на армянских свадьбах никто не знает, кто есть кто. Там 2000 человек минимум, да. понимаете?
1: Главное,
0: ты просто подсаживаешься.
1: Главное не дойти до наглости и не начинать тост толкать.
0: Потому что там, конечно, могут спросить это от кого.
1: Да,
2: да, да.
0: Но ты реально ходишь, и потом в конце такой, да-да-да, оставлять нельзя. Оставлять нельзя.
2: Вообще нельзя, ни в коем случае.
3: И на автомобиле за багажник забит и едешь домой.
0: Да, ну, в общем, друзья, мы хотим вам подарить возможность безлимитно поесть в Grand Fish Веранде. Все вам расскажем. Это действительно крутая возможность. Вы знаете, сейчас такие времена, что лучше подарки выигрывать.
1: Абсолютно да. точно.
2: Чтобы выиграть этот крутой подарок, звони прямо сейчас 264-107-4.
4: Курс валют.
5: Курс доллара 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 6 миллионов 20 855 рублей.
4: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58. Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент, сеть розничных магазинов. В Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
5: Яна Фабрициуса, 15/3.
4: И в Адлере. Авиационная 15 ТЦ Мишутка. Риф. Бассейны высшего качества.

0: агентства. riff-pool.ru.
1: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
3: Это правда?
4: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
3: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
5: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: «Моя игра».
1: Нам позвонила Кристина. Кристина, собственно говоря, живо увлекается виндсерфингом, ты представляешь? И вот в межсезонье виндсерфера иногда катают, потому что ветер хороший. Давайте поинтересуемся у Кристины. Кристина, вы катались в межсезонье?
2: Нет. Мы еще не настолько отважные.
3: А вы, то есть, получается, пока еще не расчехлили виндсерфинг?
2: Ну, нет еще.
3: Ага. Самое главное, это понять, у вас есть он свой? Вот этот
2: нет,
3: вот парус.
2: Нет, пока еще мы так...
3: Слушайте, но вам еще, видите, сколько всего нужно. Обычно, кстати, я заметила, что когда люди только-только-только начинают чем-то увлекаться, они сразу начинают все приобретать. Чтобы вы понимали, да. САП есть даже у Артура личный.
1: Да. Сколько раз ты на нем выкатывал?
2: Это мы как в лыжах катались вот 9 или 10 лет по трассам, а в этом году мужу приспичило, говорит, все, мы уходим во фрирайд. И это все, это лыжи, это новое все.
3: То есть вы накупили себе все, и вот сидите такие и думаете... А нам это надо вообще было?
2: Не, классно вообще. Я боялась, вы не представляете, я первый день, меня, наверное, слышала вся гора, и весь наш... Я так кричала, нецензурная лексика, я сказала, зачем это мне все надо? А потом я покаталась неделю, еду, и мужу такая, говорю, знаешь, я хочу тебе признаться, говорю, это просто кайф.
3: Это вас... Ну, вы, получается, такая экстремалка. Я никак... Вы знаете, какой фрирайд? Мне бы с зеленой трассы спуститься на заднем канте, понимаете?
4: На ледянке.
3: На ледянке, даже не на канте.
2: Я вроде как и боюсь, но это, блин, вообще супер.
3: Да, шикарно. Глаза... Ну, будьте, пожалуйста, аккуратны. Фрирайд, вы знаете, там вот курорт
2: ну,
3: уже
2: конечно.
3: Не отвечают за вашу безопасность. Потому... Да.
2: Не, ну мы такие, мы со всеми биперами, со всеми этими...
3: А биперы это что такое?
1: Это если тебя закроют снег, то тебя найдут быстро спасатели.
3: А дышать как?
2: Ну, нам знаете, что сказали? Это, говорит, не панацея, это, говорит, чтобы вас нашли, говорит, откопали, но
3: ужас.
2: Не факт живым.
3: Ужас, ужас. Но не факт слышали, что
1: да, да, не факт. Ну, конечно, очевидно.
2: Ну, конечно, если тебя там засыпят, не успеют.
3: Смотрите, это же Юля и думы про экстремальные ситуации. А да. Если ты такой себе берешь какую-нибудь трубочку, вот так вот трубочку начинаешь раскрывать под снегом, начинаешь ее выводить на воздух и вот так вот дышишь.
1: Не, у тебя лопатка должна быть на рюкзаке, если честно. Это единственное, что тебя спасет.
2: Лопата, щуп, бипер.
3: Так короче, вы там вообще просто с гаражом ездите.
4: Короче, реально проще на ледянке, на зеленой трассе.
1: И служба безопасности за тобой сразу едет.
2: Мне муж купил карбоновую лопату, она всего лишь весит 200 грамм.
3: Да, ну вы столько сказали, я говорю, просто за вами просто гараж какой-то. Ладно, будем с вами сейчас играть. Вам нужно будет выбрать категорию.
4: Да, у нас есть спорт, искусство и мотоциклы. Выбирайте.
2: Да вот как-то в искусстве действительно мотоциклы, конечно, интересны. Ну, давайте спорт.
4: Спорт. Давно не было у меня вопросов. А вопрос у меня простой. Назовите мне единственную футбольную сборную, которая участвовала во всех чемпионатах мира. Она одна
2: так,
4: такая.
2: Сборную?
4: Да.
3: Это интересный вопрос.
1: Я
3: конечно...
1: знаю правильный ответ.
2: Блин, ну давайте Португалия.
3: Какая?
1: Ну вы серьезно?
3: Ну уже
2: нет.
3: Профукали свой или... подарок. Давайте второй шанс.
4: Шанс даем еще раз.
2: Так.
4: Итак, 5.
2: Сборная какой-то страны, правильно?
4: Да, да, да, да. Сборная да. страны, которая единственная участвовала во всех чемпионатах мира.
2: Ну, давайте, может, Англия? Нет.
4: К сожалению.
3: Это,
4: сожалению,
3: что это Бразилия?
4: Это Бразилия.
1: Да, абсолютно точно.
2: Бразилия?
4: Да, ну, совершенно.
1: Конечно.
3: Бразил!
1: Роналдо, Ривалдо, Кака, и можно перечислять Пеле до бесконечности.
2: Правильно. Я подумала, что это Португалия.
4: Нет, Роналдо, Португалия думаю. Нет. Но,
2: вы, что поделать.
4: Вы были близки. Португала говорящая страна, конечно, да, но...
2: Да, да.
4: К сожалению.
3: Есть это... такая опция, она называется «Зато». «Зато» вы не выиграли? «Зато» вы рассказали всему миру, какая вы активная, вдохновили нас всех, пока сказали, что вы просто живете невероятную жизнь.
1: И что у вас
3: здесь,
1: прекрасный
3: городе,
1: муж.
3: Сочи.
2: Это точно. Лучше.
4: Все, хорошего вам дня. Пока.
2: Все, и вам. До свидания.

0: Значит, хочу рассказать вам историю взаимодействия
1: с кем?
0: С налоговым консультантом. Вчера мы с тобой начали ее обсуждать. Естественно, она не получила своего продолжения. И, в общем...
2: Давайте, да, еще раз просто тем, кто никогда не слышал эту историю, расскажем вкратце. Мы попросили, чтобы нам дали контакты на налогового консультанта. Нам дали, Макс связался.
0: Да.
2: И, в общем, 2 недели человек не выходил на связь.
0: Да, ну, 2 недели человек не выходил на связь. Вчера вышел на связь, она мне написала, что я сегодня с вами свяжусь. Надо ли говорить, что она со мной не связалась в течение дня?
2: Просто кошмар какой-то.
0: Да, да.
3: В чем прикол, я понимаю?
2: Да, я тоже не понимаю.
0: Вспоминается история Юлиного ремонта. Вот я начинаю себя чувствовать в таком же положении, когда человек что-то обещает сегодня.
2: Может быть, это участь реально ведущих, на которых вот так вот набрасываются люди, которые такие, сейчас я им предложу,
3: да.
2: Они-то будут думать, что я буду перед ними лебезить, к примеру.
0: На самом деле, я не переживаю и не расстраиваюсь, потому что, ну, собственно говоря, за несдачу тех отчетов, о которых я попросил, санкции небольшие, 1500 рублей
2: да,
0: штраф в одном
2: случае. Да, но все же,
0: тогда
2: было 3 дня до этой, попросил, чтобы она сделала это за 3 дня. На 2 недели не выходит на связь.
0: Абсолютно точно. Но пока нет объяснения человека, не хочу бичевать никого. Возможно, что-то произошло.
2: У нее было время написать «напишу попозже».
0: Да.
2: Значит, у нее было время объяснить тебе. Понимаете, вот сказать, что с ней происходит, это ровно 2 минуты. Но
0: да.
2: Я не верю, что у человека нет 2 минут. Если она себя так ведет, то ты скажешь нам имя, фамилию, мы позвоним в прямом эфире. И она свою репутацию обрушит.
0: Да, ну, не хотелось бы до такого доводить, конечно же, абсолютно точно. Все-таки хочется верить в доброту.
2: И... А вот этот человек, который тебя порекомендовал,
0: я сегодня хочу ему написать, да. То есть вот я бы хотел, сейчас мы найдем в переписке, соответственно, возможно, этот человек нас сейчас тоже слышит и думает, господи, что же я наделала. Ничего страшного, на самом деле.
2: Но вы знаете, я хочу вам сказать?
0: Не паникуйте.
2: Иногда ты думаешь, вот сейчас кого-то порекомендуешь. У меня была такая тема. Я порекомендовала массажиста, а она, оказывается, она как массажист замечательная.
3: Но как человек,
2: да. И оказывается, что вот если человек там просил вернуть какие-то деньги за неиспользованное посещение, она не возвращала эти деньги.
0: Это не очень красиво и законодательно, ну, запрещено, как ты знаешь, да? То есть ты должен за неоказанную услугу обязательно возвращать деньги.
2: Да, да.
0: Но да ладно, я к чему хочу сказать? Выход этот хочу посвятить следующему. Потому что, друзья мои, беря на себя ответственность, пожалуйста, ну, не несите ее. То есть, как бы, наверное, вот все, что хочется...
3: Ну, конечно, если даже ты вдруг по каким-то причинам не можешь сделать, просто скажи, извините, не могу, все.
0: Да.
3: Никто же тебя бичевать не будет.
2: Ну, вряд ли она растеряла навыки за эти...
0: Ну, нет.
3: Она сейчас просто сидит... Может, она пароль от компьютера забыла? Сидит сейчас, когда уже 4 дня она сидит, просто она пытается взломать его.
4: Реклама на Макс.ФМ. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. 2 шоурума, собственные пошивочные цеха, 1000 тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хорошо, что заказали. Особенно за 799.
8: Большая пепперони в пит-стоп всего за 799 рублей. Иногда идеальный вечер начинается с простого решения. Заказывайте на сайте или в приложении «Питстоп». «Питстоп». Просто заказать. Быстро получить. ИП Хачатурян Сергей Каприсович, Сочи, Чайковского, 7/2, ОГРН, ИП 320-237-00-326-446.
9: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
10: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8-800-204-5.
11: «Союзбетон».
12: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии, 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
1: эффективной рекламной интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: У нас же май, и с мая некоторые изменения, например, агрессивную езду выделили в отдельный состав. То есть это резкие торможения перед другими автомобилями. Uh-huh. Это, оказывается, опасное вождение, за которое теперь тоже могут давать штраф от 3 до 5 тысяч рублей. И если водитель попадется повторно в течение короткого срока, то может быть арест или лишение прав на срок до 3 месяцев. Поэтому вы уж, пожалуйста, перестроение шашечками в плотном потоке тоже не делайте, договорились?
1: Ну, либо надо его делать просто грамотно. То есть включил поворотничек, спокойненько убедился, никому не мешаешься.
0: Если вы создаете помехи при обгоне, намеренно блокируете проезд, все это может реально выглядеть как агрессивная езда и штраф до 5000 рублей. Теперь вы уже не скажете, это мой стиль вождения.
2: Ага. Все. Это ваш дорогой стиль общения.
1: Слушайте,
2: вождения.
1: Я расскажу о том, что пробки есть. Видимо, хорошая погода, людей немножечко притормозило, и все так, не торопясь, куда-то едут. Потому что КСМ стоит. У нас Макаренко стоит, Краснодарское кольцо стоит, Донская в районе Юбилейной стоит, Пасечная, Чехова, Горького, Гагарина. В центре вообще, в принципе, очень сильно плотно.
2: Дагомыс, Армавирская, пробка в сторону Батумского шоссе, Батумское шоссе, пробка, Мамайский перевал, плотное движение в обе стороны. Это что касательно Дагомысского направления. Адлерское направление... В Хостинском районе, в районе Известий, по улице Ленина собирается пробка. Выезд из Адлера, улица Ленина, плотное движение. Гастелло, пробка. Каспийская улица, в оба направления, плотное движение. В Веселом селе, улица Мира, в оба направления, плотное движение. Выезд на территорию Республики Абхазия слегка затруднен. В пробке простоите порядка 30-40 минут.
3: Макс ФМ.
4: Снова одинок, точка нет.

0: FM. Сочи 9:00. Доброе утро.
1: Новости на Max FM.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи на горе Ахун водрузили знамя Победы, а в Туапсе продолжают устранять последствия разлива мазута. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе. Будь здоров! В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазотной смеси. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В работе участвуют порядка 730 человек и 65 единиц техники. В Туапсе продолжается уборка мусора с общественных пространств. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода соответствуют норме, передают Вести. Как сообщает пресс-служба местной администрации, в Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшее в результате атак дронов. Студенты

0: могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. В Сочи начались мероприятия, посвященные празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации Сочи. Церемония открытия прошла в Хостинском районе. В рамках акции юноармейцы прошли торжественным маршем, а кульминацией акции стал подъем копии Знамени Победы на колесе обозрения. После этого участники присоединились ко всероссийской акции «Георгиевская лента». Мероприятие дало старт череде праздничных событий, которые пройдут во всех районах Сочи в преддверии 9 мая. Российские компании начали экономить на персонале. Об этом пишет МК со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, доля работодателей, планирующих экономить на персонале, выросла на четверть. Речь идет о приостановке найма и сокращениях. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. До встречи через час.
1: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
3: Домчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
2: Ну, такая вот избитая фраза. Боже, в каком прекрасном городе мы живем, но мы все ее неизбежно повторяем. И я просто хотела вам на контрасте показать, какие есть вообще удивительные места. Я подписана на одного человека, который изучает Google Map, Google карты. И он показал город Уитер. Обязательно погуглите. Это город-дом. Короче, на Аляске есть город, который называется Уитер. Все 300 человек этого города живут в одном доме. Это большая 9-этажка, многоэтажка. Они все помещаются в этом доме. Там ничего, кроме этого дома, нет. Там, соответственно, есть порт. Иногда привозят туристов на большом лайнере, потому что всем интересно посмотреть на город, где 300 человек живут в одном доме.
4: Секундочку, справедливости ради, там есть поликлиника, там есть детский сад, там есть школьная комната.
2: И все это внутри
4: в одном
2: этого
4: доме,
2: дома.
5: Я так в армии служил, у нас тоже все было в одном здании. Серьезно, только нас там было 60 человек.
2: Так ты понимаешь, ты по факту жил...
5: Я жил как на Аляске, в Уитере.
2: Да, ну вы понимаете, что кто-то, вот мы с вами живем свою жизнь, а кто-то реально каждое утро просыпается в городе, где он знает каждого человека. Каждого человека, понимаете?
5: Я не понимаю. Для меня это...
2: Где у тебя не прибавляется кафе, да, где у тебя не проходят фестивали.
5: Реально, а что тебя... они там делают?
2: Там даже полиция есть на эти 300 человек.
4: Да, да, конечно.
2: Ну, вот это. Причем, кто не понял, это реально 9-этажка. То есть она такая стоит среди таких, условно фьордов.
5: Девятиэтажка, которую можно легко вписать там в эти районы Краснодара. И даже у нас в Сочи можно увидеть такую, я уверен. Где-то. Это, возможно, наш застройщик какой-то.
4: Да, а знаете, каким образом они вообще появились? То есть почему? Потому что расселяли еще более северные территории. И вот здесь вот создали некую такую, знаете ли, деревушку, да.
2: Появился во время Второй мировой войны, когда им нужен был порт. И вот они организовали этот порт, и вот с тех пор люди там живут.
4: Uh-huh.
2: И вот мне интересно, почему они не уезжают? Вот вы живете, черт знает, короче, погуглите.
4: 100 километров от Анкориджа. Для меня Анкоридж вообще всегда был концом мира, если честно.
2: Это столица Аляски,
4: да, я в курсе, да-да. А эти еще там прям где-то еще дальше.
5: Класс.
2: Поэтому, когда вы будете выходить на веранду, просто подумайте, что кто-то живет в Уитере, понимаете? Кто-то живет еще где-то, а мы живем в лучшем городе. Здесь шоу «Профитроли» 2 плюс 1.
5: Артур Киш.
2: Юлия Романовская.
4: И Макс Масленников.
5: Доброе утро.
0: Погода на Макс ФМ.
5: Погода чудесная. Плюс 14 прямо сейчас. Еще на 1 градус будет теплее. Преимущественно солнечно. Осадков на этой неделе вообще не ожидаем.
4: 11 градусов прямо сейчас на Красной Поляне. И пока что ясно, друзья мои. Но, знаете ли как, вот для завтрака идеальное время, потому что для обеда уже не пойдет летняя терраса. Дождь возможен в 14.00, 15.00 и 16.00. Воздух прогреется до 15 градусов.
2: Вторю своим коллегам. Действительно потрясающая погода. Температура будет нарастать. И это замечательно. Кстати, наша любимая рубрика «Чем живет Московия?». Давайте посмотрим. Ну, слушайте, ну, в Москве даже теплее. У них сегодня будет плюс 24. В четверг плюс 25. Зато в субботу плюс 13.
5: А у нас море летом.
2: Ха-ха-ха.
5: Все.
2: Мяу.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Мотоциклы «Урал» – легенда из «Ирбита» за одну минуту. Это единственный в мире мотоцикл, который до сих пор выпускают с коляской. Причем 99% уходит на экспорт в США, Европу и Японию. Родился наш «Урал» в 1941 году как копия немецкого BMW R71 для Красной Армии. Завод эвакуировали из Москвы в Ирбит прямо на территорию пивоваренного завода. К 1985 году выпустили более 2 миллионов мотоциклов. Главная фишка этого мотоцикла – полный привод. Флагманская модель Gear Up – единственный в мире мотоцикл, у которого можно подключить привод на коляску. Благодаря этому он едет там, куда другие байки даже не сунутся. Грязь, снег, болото – ему все равно. Кстати, у этого мотоцикла есть звездные владельцы. Уралом владеют Брэд Питт, Том Круз, Киану Ривз и солист Aerosmith Стивен Тайлер. А Юрий Никулин заказывал себе личный хромированный экземпляр для цирка. Почему его любят за рубежом? Винтажный дизайн, практичность. В коляску влезет пес и недельный запас провизии. И задний ход, конечно же, то, за что американцы платят от 10 тысяч долларов. В России же Урал не популярен из-за цены и консерватизма местных байкеров, которые не принимают модернизацию. Сегодня завод выпускает ручной сборки всего 5-6 мотоциклов в день. Но каждый из них – живая легенда, узнаваемая с первого взгляда. Мотоакадемия «Вечно молодой» – курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют 2 направления обучения. Курс «Интенсив» – поехали. Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Harley Davidson» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на «Вечно молодой Моторс».
2: Реклама на Макс.ФМ.
3: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
4: Пап, а у нас для тебя новость.
5: Так, я лучше присяду.
4: Теперь мы станем чуточку ближе.
5: Ого!
4: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
5: Ого-го! Ты не стоила. А какой этаж?
6: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
7: Неохерта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.рф. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
9: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года».
10: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: которые действительно вызывают настоящий восторг. Вы знаете, есть люди, у которых, кажется, есть все, но есть вещи, которые они никогда сами себе не купят.
1: Да.
0: И полет на вертолете стоимостью 60... Возможно, 60 тысяч у них есть, конечно, на себя.
1: Конечно.
0: Но вот так вот взять и сказать, полетим на вертолете, это действительно большой подарок.
1: Угу.
0: Вы знаете, что есть компания, которая работает с нами и со многими другими. И вот этот подарок действительно стал таким желанным, что наши партнеры, ресторан «Мама» и глэмпинг «Эко-Виллидж» решили сделать так, чтобы вы еще один шанс могли получить, чтобы выиграть этот полет на троих.
1: Да, разыгрывается полет на троих. Это не просто подарок, это действительно красота, которую вы сможете увидеть с высоты птичьего полета. И участвовать в ней очень просто. Можно сделать заказ от 10 тысяч рублей.
2: В ресторане «Мама» или в глэмпинге «Эко-Виллидж», о котором мы уже говорили. Заполняйте анкету, бросайте в лототрон. Ребята, внимание! Вот, вы знаете, собственник этих проектов нас попросил вам сказать, не стесняйтесь, подзовите
1: Конечно.
2: Официанта, скажите, дайте анкетку, потому что, оказывается, такое количество счетов, перешедших за 10 тысяч, остаются без этой анкеты и без возможности полететь на этом вертолете, что, ну, то ли вы стесняетесь, то
1: да.
2: ли еще что-то.
1: Ну, а если вдруг вы думаете, что вы один, ну, как можно на 10 тысяч наесть одному
0: Конечно.
1: В ресторане.
0: Это же очень знаменитая практика. Вы
1: Конечно.
0: Приходите все вместе, счет на одного.
1: Да, да, да.
0: Получаете возможность.
1: Да, вы оплатили, ребята вам за себя все перевели, и вы как бы и пряник съели,
0: в принципе,
1: да, и на вертолете
0: можно...
1: пока полетали.
0: Можно даже какой-то компании потеть и сказать, если что, я заплачу.
1: Да, да, да. Просто переведете мне потом. В общем, итоги этого розыгрыша произойдут 31 мая в Эко-Виллидж. Это глэмпинг, там есть и баня, и ресторан. Вот там легко можно 10 тысяч потратить.
0: Кстати, кто-то был вообще в Эко-Вилладже?
2: Я был в Эко-Вилладже.
0: Я была, ты не был?
1: Я нет.
0: Это прекрасное место, которое появилось, ну, не знаю, лет 5, наверное, тому назад. Это
2: куда ребята зарекомендовали себя уже с хорошей стороны, и отзывы у них отличные. Да,
0: а знаешь, какие отзывы? Сейчас, вы знаете, любые глэмпинги,
1: да.
0: это ощущение, что это не даже 5 звезд по цене.
1: Это 7 звезд.
0: А это 7 звезд. И они такие, неважно, что вы спите без двери,
1: да.
0: мы будем просить с вас, не знаю, 35 тысяч рублей.
1: Вы спите,
0: да.
1: но
2: там не та же история.
0: А Эко-Виллидж, это как раз-таки такая история, когда вы можете поспать в красивом глэмпинге на природе
1: да.
0: за очень бюджетные деньги.
2: Еще и с дверью.
0: Еще и с дверью.
1: Еще и с кроватью.
0: Да, да, Эко-Виллидж на самом деле, они вообще такую политику ценовую держат.
2: Слушайте,
0: огромное за это спасибо.
2: Ну и добираться до них никак до некоторых. Знаешь, что сначала на машине, потом на лошади, потом вплавь. Вот да. такая вот такой
1: да.
2: вот глэмпинг есть.
1: Вы не
2: такие.
1: Будете здесь выигрывать полет на вертолете до глэмпинга.
0: Да, да, да. Ну а по факту это просто кудепство чуть-чуть вверх, и с высоты открывается такая природа. Впереди майские праздники, если вдруг не знали, что делать, то вот, пожалуйста, убивайте двух зайцев, едете в Эко-Виллидж всей компании, потом заказывайте там еще на еду. Кстати, чем больше чеков, тем больше шансов, и в конце еще месяца можете выиграть шикарный подарок.
3: Твой город. Твое радио. Макс FM.
4: Заходи без причин.

0: глупости.
1: В этикете, кстати говоря, много быстро глупости. Вот вы видите чашка и блюдце. И многие люди, которые занимаются этикетом, говорят, что блюдце и чашка не могут расставаться больше, чем на 20 сантиметров. То есть вот только вот так вот я могу их раздвигать. А поставить блюдце и вот так вот оттащить к себе чашку... Это уже нарушение норм этикета. И вот это, кстати, некрасиво.
2: Юль, я считаю, что основная норма этикета, что здравый смысл голову не должен больше, чем на 20 секунд покидать.
3: Подожди, а из блюдца пить что, нельзя?
1: Это ну подожди, это кто? Это купцы делали.
3: Ну. И они вообще не запаривались.
2: Молодцы.
3: У них даже чашек не было, понимаешь? Только блюдца.
1: Купцы делали так. Вы знаете, что такое купцы и аристократы? Они спорили друг с другом. Аристократы, они такие, купцы пьют из блюдца, а мы-то из чашек, из фарфора, который у нас уже появился.
3: А купцы и денег занимают, тем не менее, у купцов.
2: Да.
3: Аристократы.
1: Нет, аристократы умели хорошо заработать. Была земля.
2: Та же история про брюки со стрелками. Все же знают, да, как отличали простолюдинов от знати.
1: Расскажи.
2: Да, расскажу. Очень интересная история, откуда появились стрелки. Прессовали брюки, чтобы как можно меньше места занимало, и простолюдины, так как не имели орудий для отпаривания, ходили со стрелками, а знать, так как имела возможность отпарить. Вот таким образом отличали, знать ты или простолюдин.
3: Сейчас ты все риэлторы у нас, получается, простолюдины.
2: Ну, сейчас это уже, естественно...
1: У меня про еду есть тема, как отличали простолюдинов. Короче, долгое время, оказывается, не изобретали вилку, была только ложка.
3: Да.
1: И люди реально долгий промежуток времени ели не приборами, а руками. Но простолюдин ел всей пятерней, а люди-аристократы ели тремя пальцами. Вот, да. Друзья.
3: Потому что простолюдин ел только хлеб.
1: Пальцами.
3: Да, пальцами там его берешь. А эти все, что там...
2: А эти тартар.
3: Да-да-да.
1: Нет, они брали моллюсков и ели. Друзья, неважно вообще чем. Даже рукой можно есть Grand Fish Veranda. Это то место, куда мы хотим вас сегодня отправить. У вас будет сертификат, благодаря которому вы можете поесть. Вот пока в вас влезает, вот вы едите.
3: Безлимитно. 3 часа вы можете есть.
1: Ну, пока влезло. Да. Вот если уже не влезло, это уже, значит...
3: То уже лучше ничего не заказывать. Да. Либо сидеть, ждать, когда все опустится, и дальше есть.
2: Да, правило пустой тарелки. Закажи все, что хочешь, но отдай официанту пустую тарелку.
1: А вы знаете, что на самом деле бывает так, что в желудке уже нет места, а на язычке еще есть место.
3: Да.
1: И ты думаешь, эх, так хочется попробовать вот эту чуть-чуть. А желудок уже говорит, нет, я уже распирал.
3: Что делать?
1: Но я пока голодаю. Я вот 14.00 приду.
3: Да.
1: У меня сегодня УЗИ, понимаете, поэтому мне нужно пока поголодать.
3: Да.
1: Вот. А потом, в общем, вы получите уникальную возможность узнать, что за акция в Grand Fish Veranda. Для тех, кто не выиграет, просто расскажи, что есть
2: опция. Все предельно просто. Опция с 14 до 17.00 ежедневно, вне зависимости от праздников и выходных дней, по основному меню за 2000 рублей в формате черноморской обжорки, а именно так они назвали эту акцию. Странненько, но, знаете ли, ничего странного, наверное. Вы можете съесть по меню все, что угодно.
3: Да, ну а прямо сейчас вы можете выиграть это бесплатно. 264-174. Звони.

0: Хитрые глупости.
1: Вы, наверное, не расслышали, но мы с огромной радостью вам сейчас об этом скажем, что мы разыгрываем для вас безлимитную еду в Grandfish веранде, которая находится прямо на набережной. То есть вы вот пришли, сколько вас влезло,
2: да.
1: Вы столько и съели.
3: И ничего... платить ничего не надо.
1: Не надо.
2: Да, это платить будут те, кто не выиграют. А если вы выиграли, то вы бесплатно абсолютно 3 часа можете наслаждаться вкуснейшей едой. А меню там, я скажу вам, это же еще все можно сделать по основному меню. Нет никаких специальных там разработанных с двумя какими-то позициями. Нет, здесь все, что есть в меню, вы берете. Ну, соответственно, кроме напитков.
1: А есть вот сайт? Да, есть сайт Grandfish веранда.
3: Абсолютно точно.
1: С видом на море, реально. Тут очень много позиций. Ты даже рассказывал, что можно взять каре ягненка, которая гигантская.
3: Конечно. Нет, ну ты можешь
1: Если что, друзья, я нырнула в меню все, потому что я сегодня сама туда иду, буду
3: Так, может, телефон не знаете? 264-107-4.
2: Ой, как вкусно.
3: Да? Блин, что вы там смотрите?
1: Карпаччо из говядины, я смотрю. Креветки жареные, теплые салаты. И, кстати говоря, в этом меню на сайте есть фотографии. И когда ты смотришь на фотографии, а я понимаю, что у меня еще получается час до УЗИ, полтора даже.
3: Кто-то нам звонит, кто тоже посмотрел на фотографии.
1: Да, уже посмотрели.
3: Доброе утро.
4: Алло.
3: Это вчерашний проигранец наш звонит.
1: Ты узнал по голосу?
3: Конечно.
1: Давайте знакомиться еще раз.
2: Вы ошиблись, Максим.
3: Да.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Диляра.
1: Диляра, очень приятно.
3: Вот уж точно ошибся.
1: Ошибся 100%.
3: Диляра.
4: Я, если честно, даже не знаю, что вы сейчас будете меня спрашивать. Просто включила радио в машине и звоню вам.
1: Ну,
3: какая
1: лучше.
3: Какая умница,
1: Диля. Я хочу сказать, что такая, понимаете, открытость и смелость, она поощряется. Почему? Потому что в этой игре практически никто никогда не проигрывал. То есть, по факту, вы уже победитель. Но нужно соблюсти некую проформу, потому что мы будем задавать вам необычные, странные вопросы, а вам нужно будет по возможности более-менее оригинально ответить. Представьте себе разминку, команды КВН.
2: Да.
1: И вот там вот вопрос.
2: И вот вы выходите к микрофону отвечать на эти вопросы. Готовы?
3: Быстро и смешно.
2: Итак,
3: и без громкой связи, пожалуйста.
4: А у меня на машину идет. Я просто не могу по-другому, потому что меня штрафуют.
2: Главное, хорошо. Там чуть-чуть это, да. Ладно, все, мы задаем вопрос. Первый от меня. А если бы в фильме снималась и теща, и свекровь, как бы этот фильм можно было назвать?
4: Капец.
2: Все, это ответ, все, хорошо.
3: Молодец.
4: Я бы так сказала, но нельзя.
3: По-другому бы сказала, но это был бы уже фильм 18+.
1: У меня специфический вопрос. Вот вы знаете, самолет сам не летит, вертолет не вертится, дирижабль не дирижирует. А что не делает троллейбус?
4: Не троллейбусируется.
1: Или не троллит.
2: Не троллит, да.
1: Да, ты заходишь, а представляете, заходишь в такой троллейбус, который троллит. Ну и одежда у тебя. Представляете, такой бы троллейбус был.
2: А он, мне кажется, такой и есть, мы давно не пользовались.
3: Скажите мне, пожалуйста, если бы я вам сказал, Диляра, не жургай, что бы я имел в виду?
2: Диляра на разворот стоит.
1: Она бы не разворачивалась.
4: На повороте. Не жургай.
3: Не жургай.
2: Итак, быстро, все что угодно.
4: Не говори много.
2: Не говори много. Хорошего.
1: Красотка. Ну что, вы совсем справились, причем великолепно. Мы вас поздравляем.
2: Все, приз ваш. Бесплатная еда. Мы сейчас все расскажем за эфиром. Оставайтесь на связи. Пока.
4: Спасибо.
0: Макс FM в эфире 107.4.

0: Фиша.
1: Ну что, важное событие. 12 мая уже совсем скоро, меньше чем через неделю, состоится воссоединение первоначального состава утреннего шоу «Профитроли». Меркер, Романовская. Вы, я уверена, многие из вас ждете эти 4 часа наших выяснений. Мы поговорим за жизнь.
2: Понимаете? Мы с Артуром очень ждем.
1: Мы вот как знакомые, которые год не виделись, и у кого что. Ну вот что бы ты рассказал человеку, которого не видел год? И, кстати, спонсором этого невероятного эфира, который многие из вас ждут, является компания Windrose Fitness. Это огромное двухуровневое пространство спорта, красоты для района Новый Сочи. Фитнес с тренажерами техноджим, есть спа-центр, где бассейн 25 метров, бани, хамам, комната с сеном, спа, эстетичные уходы по телу и лицу, спа-массажи. Европейские специалисты из королевства Таиланд в одном месте. Все это на Пирогово 40В. И, кстати, 18 мая у Windrose уже будет день рождения. Они отметят свой 7-й день рождения и приглашают вас на тренировку по диджей-сет прямо в тренажерном зале 18 мая с 9 до 11 на Пирогово 40В.
3: Да, ну а я сейчас расскажу информацию для наших коллег, для тех, кто, возможно, работает на радио и приехал к нам в Сочи. С 8 по 10 июня в Сочи пройдет конференция «Локальное радио. Инновации и перспективы». Если вы хотите не просто послушать про радио, а увести из Сочи конкретные рабочие решения, обязательно приходите на мастер-классы 8 июня. Там будет практикум для руководителей и коммерческих служб. Ну и, конечно же, будут мастер-классы для руководителей, программных директоров, контент-продюсеров. Это не теория ради теории, а настоящие инструменты. Сочи, 8 июня, встречаемся на мастер-классах. Вся информация на radioacademy.ru.
2: Ну, а я скажу, что в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской сегодня выступит Алла Рид. Это первое. Так что джаз, блюз, хорошее настроение, билеты еще есть. Ну, а в Зимнем театре очередная антреприза «Просто бэйби» или «Любовь по-французски». Занятое огромное количество сериальных актеров, которые на виду и на слуху сейчас. Билеты от 1500 рублей, пожалуйста, опять же.
1: Просто, чтобы вы понимали, я так пересмотрела меню Grand Fish Veranda, что когда ты сказал просто бэйби, я такая, бэйби-картофель?
2: Буду, я его буду, да.
1: Беру.
4: Реклама на Max-FM. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
5: Твой таунхаус практически на пляже?
6: Да!
5: В закрытом поселке?
6: Да!
5: Где это?
6: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи, купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
5: Хочу.
6: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
5: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
7: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
8: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
9: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
10: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит. Спецтехнику пригонит.
9: Я согласен. Давайте, где подписать?
10: А ручка у вас есть?
11: «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-204-5.
12: «Союзбетон».
13: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
4: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Романовы.
1: Поговорим сегодня про настоящую любовь Николая II и Александры Федоровны. Вы знаете, что в те времена часто заключались политические либо экономические браки. И это было очень выгодно, все так очень рационально к этому вопросу подходили, но говорят, что у Николая II была действительно вещь, которая даже вот нам, простым смертным, иногда недоступна. Ты присылал мне недавно публикацию, где какой процент людей может встретить настоящую
2: любовь? 3-5%.
1: Не знаю, можно ли верить этому, но это, конечно, печально. Если
2: но я, видишь, в той статистике.
1: 5% людей может встретить настоящую любовь. Это невероятно. А он, Николай II, считал, что их медовый месяц длился 23 года. А впервые они встретились, когда ей было всего 12, ему 16 лет. Снова они увиделись через все это время. Я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться. Он был очень эмоционально откликающимся человеком. Он был не готов к трону, на самом деле. Александр III немного неожиданно умер. Когда они поженились, через неделю ушел из жизни отец. Соответственно, он должен был срочно взять на себя бразды правления, и никакого медового месяца они себе тоже не могли позволить, потому что был траур. Но как они рассказывали все 23 года, что они были вместе, это и был медовый месяц. Когда у них были разлуки, они каждый день друг другу писали письма. Вот это знаменитое, да, что они рисовали сердечко, Алекс, да, и да, Ники, да, да. Что вот они все время это публиковали. И это такое большое счастье, что у людей такого уровня, да, у которых, ну, все есть, деньги, свобода, власть, они обрели самое главное, это невероятную любовь. Ну и, на самом деле, к браку, может быть, изначально не очень хорошо относились, потому что Алиса была, ну, в том числе, немецкие корни, и нужно было, чтобы она переходила в православие, и была более выгодная пассия для Николая II. Но, вот видите, настоял на своем и сделал свою любимую женщину своей женой. Это невероятно. Мне кажется, это так здорово, когда мужчина знает... Понимаете, но с другой стороны, великолепный семьянин, но для многих так себе правитель.
3: Да. Тут, видишь, что-то одно получается.
1: Но меня больше всего, знаете, что вот поражает? У нас пока есть немного времени. Вот так любят мусолить эту тему с Ксишинской. Вот просто фильмы начинают создавать. Да. И знаете, что это мне напоминает? Мне это напоминает, вот у каждого из вас наверняка была женщина, которую бросили, да?
2: И мы бросили.
1: Вы бросили.
3: Конечно.
2: Ну, слово «бросили» не очень хорошее.
1: Если бы вы были...
3: Да, есть, бросили.
1: Все, бросили. И если бы вы были очень популярны, она бы начала ходить на вот эти, знаете, всякие ток-шоу.
3: Конечно.
1: И о вас рассказывать кучу своей правды, неправды. И вот вы сидите... Вы
3: скоро
1: как...
3: начнут.
1: Макс настолько уже популярный. Ну, представь себе, Макс, да?
2: Да,
1: а ты как
2: интеллигентный
1: человек, конечно, никому ничего не отвечал.
2: Я бы промолчал.
1: Но
2: однозначно.
1: Со временем вокруг тебя начал бы формировать вот этот образ, который она транслирует, потому что она же ходит по этим каналам. А ты не отвечаешь. И в итоге ты ужасный, странный, и поэтому, знаете, вот эти все... сюжеты, где про Ксишинскую, что он изменял, потому что да Николай II, да вообще он забыл про Ксишинскую, понимаете? 23 года был в счастливом браке.
3: Ну, это тоже, это его правда, понимаешь? Кто знает, что там на самом деле было. Там писали они, конечно, писать они все гораздо были. Ага, да.
0: Макс ФМ. Слушай в Лазаревском на 107.1 и онлайн в любой точке мира.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.

0: Релакс FM.
1: В Сочи 10:00, в Сочи солнце. Всем доброе утро.
0: Новости на Макс FM.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи началась реконструкция пункта пропуска «Адлер», а россиянам напоминают об ответственности за лайки и репосты. Спонсор выпуска «Автормоцентр Коновалова», Сочи, «Адлер». Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты. Об этом газете «Ру» рассказал юрист Игорь Ивлев. Комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьим лицам могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации. Информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. Ответственность в этом случае может наступить не только для автора такой публикации, но и для ее распространителей. В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения. Проект стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Об этом сообщает Москва-24. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства там, где нет стационарных аптек.

0: таможню. После проведения всех необходимых работ через границу сможет проезжать до 14 тысяч машин в сутки. Это в 9,5 раз больше, чем сейчас. А пешеходов и пассажиров, пересекающих границу, станет больше в 2,5 раза, примерно до 80 тысяч человек в сутки. Стороны договорились усилить совместную работу, особенно при контроле экскурсионных автобусов. Для них сделают отдельную полосу, передает «Спутник Абхазия». Россияне стали чаще менять профессию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос. 28% респондентов осваивают новую специализацию, как правило, в возрасте около 30 лет. Смена сферы деятельности часто зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также часто меняют профессию специалисты со средним профессиональным образованием. А вот ведущим утреннего шоу «Профитроли 2+1» приходится постоянно учиться новым навыкам, чтобы каждое утро быть разными и интересными. Чтобы было интересно, что же они расскажут дальше. «Профитроли» еще час в эфире. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
1: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в «Адлере» 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников. Юлия Романовская. Юлия!

редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс ФМ с 7 до 11.

0: У нас что ни минута, то какие-то приключения. Рассказываю. В общем, сижу. В Телеграме мне приходит сообщение от какого-то Олега. На аватарке очень привлекательный мужчина. И написано: Юлия, здравствуйте. Я пишу: добрый день, чем я могу вам помочь? Дальше приходит интересное сообщение. Касательно квартиры в Мухмутларе. Сегодня не успеваю вернуться в Аланию, буду завтра после обеда. Я пишу: я вообще в Сочи, я не понимаю, про что.
1: Нет, я на базе, хорошо, принято.
0: Да, да. Я вас жду.
2: Вот это было бы круто.
0: Он пишет: а вы не в Турции риэлтор? Он такой: вау, прошу прощения, напутались контактами. Буду разбираться. Отличного вам дня. Теперь понимаете, что это вообще такое? Вы осознаете, да, что это такое?
2: Это знак.
0: Нет, через пару дней, дорогие девочки, если кто-то не в курсе, через пару дней он ко мне вернется и скажет: вы знаете, вот эта роковая ошибка нас с вами свела и познакомила. Который день уже думаю о вас, да, смотрю, вижу вас в Телеграме, смотрю на какие-то фотографии. Он попросит, ну, как-то продолжить общение. Да. Через какой-то промежуток времени он предложит мне инвестировать в крипту. Вот, кто не знает. Но, зная это, я планирую развести мошенника.
2: На билеты до Турции.
0: Давайте подумаем, как мы можем развести мошенника.
1: Так, нам нужно срочно студию открытую в Стамбуле сделать.
0: Стамбуль, он в Мухмутларе или где-то.
2: Да пофиг, хоть в Мухмутларе, понимаешь, хоть в Муха.
0: Пожалуйста, давайте все вместе придумаем, как развести. Можно, конечно, пройтись по нему и сказать: вы такой непривлекательный, я с вами даже разговаривать не буду.
1: Если бы вы выглядели как человек
2: из Мухмутлара.
1: Да.
0: Нет. Или можно сказать: да, да, только, ну, как бы развести его реально на то, чтобы он мне прислал деньги, например, на билет. Да,
1: да, реально. Ты такая: давайте реально встретимся в Стамбуле.
2: Привезу наличку.
1: Да, у меня все будет.
2: Идеально же, да. Десятку можно вывести.
1: Я обычно такие вопросы решаю на Мальдивах.
2: Да.
1: Есть предложение.
0: Наличку завезу туда.
1: Да, да, да. Есть предложение, скидывайте. Я вам сейчас скину все, что мне нужно забронировать. Бронируйте, и все. Там увидимся.
0: Да. Ну что, давайте будем делать ставки. Напишет ли он через пару дней, как это по схеме?
1: Я вообще даже не думал.
2: Я о такой схеме даже не знаю. Но мы с тобой же не девочки.
0: Да, да, я вас уверяю. Так что сидим, ждем. Ну а здесь пока самое подозрительное шоу. Два плюс один.
1: Артур Киш.
0: Юлия Романовская.
2: И Макс Маслин.
1: Доброе утро.
3: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды — многофункциональный медицинский центр «Армед». Плюс 14 в Сочи, плюс 15. Это максимум. Солнце светит, осадков не будет.
2: На Красной Поляне 13 градусов прямо сейчас. Слабый дождь возможен с 14 до 16.00. И, собственно говоря, все, больше ничего страшного. Вечером солнце и 14 градусов со знаком плюс.
0: По поводу Лазаревского района, сегодня плюс 14. После обеда вообще будет очень солнечным день. И каждый день будет теплее. В среду плюс 15, в пятницу плюс 17, 9 мая на празднике 19 градусов. Уже 10 мая это тоже праздники, плюс 20. В общем, нас с вами ждет потепление.
3: Реклама спонсора. Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наличность за личность.
1: Так, у нас очень плотная борьба, потому что выходов осталось не так много.
2: А у нас входов есть... и того меньше.
1: А у нас есть там классный приз в магазине, который, кстати, не обновился почему-то. Ну да ладно. И там петлички. И я их хочу выиграть. Но мне не хватает двух побед с первой попытки, чтобы по 150 забрать.
3: А еще на всей следующей неделе тебя не будет, поэтому у тебя вообще попыток очень мало остается.
1: А нет, даже не две, мне много надо очков.
3: Много
1: 600
3: очков.
1: Очков я уже не выиграю петлички.
3: Ну давайте проверим. В любом случае, 2000 баллов у меня, 2200 баллов у Артура. Интересное состязание, есть подсказки, три подсказки про личность, мы пытаемся угадать.
1: Да, значит, поехали.
2: Я загадал вам сегодня голливудского актера, который долго ждал Оскар и получил
1: Леонардо
2: его...
1: Леонардо Ди Каприо.
2: Это твой ответ. Неправильно.
3: Нет, давайте послушаем.
2: Ну, ты фальстар.
1: Да, я уже ответил.
2: Да. Но получил его в 2014 году за фильм «12 лет рабства».
1: А, я знаю.
3: «Чернокожий».
1: Нет.
2: Помолчи, Артур, ты ответил уже.
1: Можно я отвечу? Я же ответил не... Я же ответил, ну, просто так крикнул.
3: Проблема в том, что я не смотрела «12 лет рабства».
1: А я знаю, я же могу ответить.
2: Помолчи, нет. Это будет уже твоя вторая попытка.
1: Нет, сейчас попытки нет, ты еще не назовешь ее, а я уже отвечу.
2: Ну, Артур.
3: И в «12 лет рабства» я помню только чернокожих.
1: Ладно, давай следующую. Ну, я быстро отвечу.
2: Давай следующую.
1: Извини, Юля, я забираю эти 100 баллов.
2: Значит, первая роль...
1: Брэд Питт.
2: Молодец. Молодец.
3: Серьезно?
2: Да, он за продюсирование получил.
1: Да.
2: Вот в чем стратегическая хитрость была этого вопроса.
3: А подсказка вторая была?
2: А вторая была, первую роль, которую он сыграл, это реклама чипсов Pringles.
3: Вообще не угадал бы, давай дальше.
2: Да, и третья подсказка, которая была, что в 88-м году в Югославию выходит фильм, который называется «Темная сторона солнца», в которой Брэд Питт получает, ну я бы не сказал Брэд Питт, он получает одну из главных ролей. Примечательно, что в США фильм вышел в прокат только в 97-м году. Когда он стал уже знаменит. Поэтому, соответственно...
3: Не-не, я тоже не угадал.
1: Вообще, ну но там только первая подсказка.
3: Первая подсказка должна была быть третья, ты понимаешь?
1: Да.
3: Макс,
1: да.
3: Ну что ты...
1: Эх, вот это я поторопился. Но я все равно 100 очков забрал. Осталось еще 500.
3: Мяу.
0: Реклама на Макс ФМ.
4: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
5: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере. Авиационная 15 ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
6: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
8: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
9: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
10: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Точное время 10 часов 21 минута. Запредельное содержание тестостероновых шмелей. И это я не только про своих напарников Артура и Максима. К нам присоединился еще один человек из мира медиа. Это телеведущий. Давайте его представим.
1: Алексей Петруненко, ведущий утреннего шоу «Сочи Тайм Утро» на нашем телеканале «Сочи 24». Алексей, доброе утро.
2: Алексей, доброе утро.
3: Доброе утро. По-разному меня называли, но чтобы шмелем...
2: Тестостероновым, не просто шмелем, тестостероновым.
0: Тестостероновым еще ладно. Вы еще загорелый тестостероновый шмель. А вы где загорели так? Ну, видимо, под софитами мы уже
3: выяснили. Локально. Локально.
0: Какой-то локальный участок тела только загорел.
2: Лицо. Загорело лицо и спина.
3: Больше ничего показывать не дает.
0: Давайте, во-первых, скажем, что мы хотим всем дать понимание, что в нашем холдинге Max Media Group есть много медиа. Это портал, это радио, это собственный телеканал, это Сочи Лайв, это Сочи 24.
3: Я под себя добавил портал-то, знаете, куда?
0: Куда?
3: К тестостероновым шмелям.
0: Да, да. И давайте расскажем, что Сочи 24, оказывается, имеет свой собственный утренний проект. Что за проект? Что вы там делаете?
3: Рассказываю. Это проект, который стартовал буквально в марте месяце, то есть совсем недавно. Это полноценное утреннее шоу.
0: То есть, когда вы нам сказали, что вы бессменный ведущий, то есть вы бессменный ведущий полтора месяца.
3: К чему вот эти детали?
2: Условности, да.
3: Зачем?
0: То есть, получается, в марте. То есть, вы до этого не работали на Сочи 24? Что это знакомое лицо?
3: Нет, я приехал в середине ноября в Сочи вообще.
0: Откуда?
3: И сразу...
2: Откуда?
3: Из Москвы.
2: А в Москву чуть-чуть откуда приехал?
3: Ну, что ты...
0: Что ты? Шоу неудобных вопросов какое-то.
2: Лицо, знаете, такое не промосковское, я бы сказал.
3: Не промосковское?
0: Сибирское.
3: Нет. Да? Нет, я сосед практически. Я из Ростова-на-Дону. Я там родился, вырос.
2: Лучше уж давайте про Москву оставим информацию. Да-да-да.
1: Это мы вырежем.
0: Вырезали. Склеим.
3: Ну, подожди, ну вы же не Краснодар. Ну что вы? Какой может быть конфликт с Ростовом-на-Дону?
1: Вообще
2: никаких.
1: Только футбольный.
0: Просто ну и репутационный из Москвы ведущий приехал. Короче, в марте стартовал проект, который называется «Сочи Тайм Утро».
3: Все верно. И на данный момент он активно развивается. Уже есть стандартные рубрики «Спорт», зарядка, йога, потом...
0: Это все вы делаете?
3: Вкусно.
2: Конечно.
3: Да, конечно, я в мыслях это делаю, нет.
2: Особенно йогу я выглянул.
0: Нет, ну по факту, то есть к вам кто-то приходит?
3: Нет, это рубрики, и, естественно, иногда приходят гости, но зачастую это специалисты, которые снимают самостоятельно контент, его нам передают. И мы лишь ретранслируем. Но есть и авторские программы, очень пользуются популярностью «Гороскоп».
0: Это всегда тема, да?
3: Конечно.
0: А вот по знаку зодиака? Рыба, наверное.
3: Да.
0: Серьезно?
2: Да. Да.
0: Ну, вот так вот.
2: Мы дату рождения вашу знаем.
0: Да. Мы дату рождения не знаем.
3: Я почему говорю лучшее шоу в Сочи? Потому что подготовились профессионально.
2: Конечно.
0: Нет, я просто вижу, что, скорее всего, вы рыбы.
2: Так, а я, скорее всего, кто, Юля? Ну-ка, скажи.
0: Нет, про тебя я знаю.
2: А ты сделай вид, что не знаешь.
3: А как это видно? Что рыба?
0: Чувствительные. Ну, у вас хвост не немножечко, нет, чувствительные, иногда капризные. Так, ладно, а во сколько начинается и заканчивается шоу, чтобы включать? Какая кнопка? Со скольки до скольки?
3: Отлично, кнопка номер 22, это кнопка у всех региональных телеканалов, поэтому включайте ее. Если ее нет, то интернет, забиваете Сочи 24, более того, у нас же есть еще второй канал, SochiLive.tv, который транслируется во всех отелях, то есть ты приходишь, включаешь телевизор.
0: Но там вас смотреть без звука.
3: Как?
0: А, или вы на Сочи
3: можно, Лайф? Можно без звука. Да. По выбору.
1: Если вы отключить. Любите.
0: Просто Сочи Лайф без звука. Вы не знали об этом?
3: Я ни разу не видел его без звука.
0: Он...
3: Может,
0: он
3: без вас без звука?
2: Юлечка, значит, там есть пульт, если что. И там вот, смотри, перечеркнутая вот эта штучка. Ее нажимаешь, и он начнет говорить на телеканале «Сочи Лайф».
0: Просто вы не знаете, «Сочи Лайф» — это реально канал без звука.
1: Ты уверена в этом?
0: Да, «Сочи 24», потому что это канал, где тебе напишут текст.
2: В отеле.
3: Подожди, а вот то, что мы его слышали со звуком, тебе сейчас не смущает?
0: «Сочи 24» со звуком, а «Сочи Лайф» без звука.
3: Нет, именно «Сочи Лайф», то, что мы слышали со звуком. Тебе это никак не смутило? Три человека.
0: Нет, они не знают.
1: Я слышал.
0: Нет.
2: А я нет, но могу согласиться, парни.
3: Это был крик о помощи.
1: Возможно.
2: Да, однозначно со звуком.
1: Либо я сам себе транслировал просто звук.
0: Так, мы сейчас выясним.
2: Озвучивал.
0: Давайте самое главное.
2: Артур, пришел, останавливаем программу,
3: давайте выяснять, у кого там
0: интернет. Да, короче, Сочи 24, со скольки? На 22-й кнопке?
3: 7-9 утра и 11:30,
0: если я не ошибаюсь. Это что за такое время работы?
1: А по сколько? По чуть-чуть?
3: Ну, нет, по вторую.
0: А, то есть с 7 до 9 идет программа, правильно?
3: Нет, в 7 утра начинается, в 9 утра начинается и в 11:30.
1: Час идет?
3: Нет, это повторы в 9 и в 11:30.
0: Что-то какую-то вы схему себе... Вот из Израиля у нас Максим, но пока кажется, что вы.
3: Это вы здесь работаете, не покладая рук.
2: Да.
3: Мы 10 минут записали и крутим его, повторяем до упада.
1: А, ну вы, то есть один выход, сколько вот, 7
3: ну,
1: я включил,
3: 15
1: сколько?
3: Минут. 15 утреннее минут, шоу, утреннее шоу. 15 минут, да. Конечно. Ну, какой? О чем?
0: Хорошо.
3: Скажите,
0: это
3: пожалуйста.
0: Же, подождите, это то же самое, если бы мы в утреннем шоу себе записали 15 минут.
2: Ну, нас бы на вилы подняли просто, вы же понимаете. Да нет, уж спасибо.
1: Я работал, на самом деле, в Хабаровске на утреннем шоу, где мы тоже делали запись, но у нас оно длилось... Там, по-моему, часа полтора.
3: Поэтому я к вам и пришел рассказать о том, чтобы... что у нас будут новые рубрики.
1: Вот,
3: мы только в марте стартовали.
0: И какие будут рубрики?
3: Первая, которая уже активная фаза, можно даже сказать, идет, это детское шоу, называется «Сочинята». Оно будет про детей, будет в формате интервью, диалога, где взрослый ведущий, ну, я, наверное.
0: Хотя интервьюируйте детей.
3: Ты тоже можешь. Да, интервьюируем
0: ну,
3: детей, задаем им актуальные вопросы о жизни Сочи.
1: Тут и они дают, мусор не вывозят?
3: К примеру, все верно. Да. Или что такое семейная ипотека? Да. Или кто в доме главный? И они отвечают порой смешно, а иногда могут так мудро ответить, что могут решить транспортную проблему всего Краснодарского.
0: И давайте скажем, что сейчас проходит кастинг на роль этих деток.
3: Да, так и есть.
0: Куда вам написать?
3: Можно мне написать, можно поискать название «Сочинята», можно зайти в социальные сети телеканала «Сочи-24», найти там утреннее шоу. В общем, везде информация есть.
0: Да, кстати, вы знаете, я написала в Гугле «Сочинята кастинг», и мне обзор от ИИ сразу выдал публикацию в социальных сетях, кстати говоря, от вашего аккаунта, и там можно будет, соответственно,
1: здорово.
0: Написать, и вы перенаправите.
2: У меня вопрос, Юль, скажи, пожалуйста, а будет ли считаться плагиатом, если радио заберет рубрику у телека, но в рамках одного медиахолдинга? Холдинга.
0: Есть проблема в том, что они тоже ее взяли, если ты не в курсе, у «Вечернего Урганта».
3: Нет.
0: Ну,
3: у Галкина. А, нельзя было это?
0: Нельзя, иноагент.
3: А Google, вы сказали.
2: Google а Google можно.
0: Вы вообще не в курсе, что можно говорить, а что нельзя.
3: У Ивана Галкина мы взяли эту рубрику.
1: Вот, все, правильно. Так можно.
3: А Google, вот.
1: Кто? Но мы на всякий случай сказали,
3: Альберт Гугл.
1: Запрещенный в России.
0: В общем, я поняла, что если бы вы здесь были втроем и я, то у нас был бы не Лёлик и Болик и отличница, а Лёлик, Болик, кто там еще? Молик и Толик. Лёлик, Болик и Толик собрались, и одна отличница сидит и не знает, что с ними делать.
1: Да.
0: Так что-то еще важное хотели бы сказать.
3: Слушайте, и так опасно, Лёлик, Болик и отличница. Чем вы здесь занимаетесь?
2: Ой, вам лучше не заходить, когда красная лампочка горит.
3: А я и не захожу.
0: 7 утра, Сочи 24. Смотрите, новый проект. Утреннее телевизионное шоу, которое называется «Сочи Тайм Утро». Алексей Петруненко, его является ведущим. И, конечно же, «Сочинята» кастинг. Запомните, передайте своим друзьям. Да?
1: У кого есть дети?
0: Я уже все про вас сказала.
1: Какой возраст детей?
3: Сначала я думал от 3 до 7, потому что казалось, что маленькие дети, они более миленькие такие. Ну, знаете, как котиков, когда смотришь, милота зашкаливает.
0: Да.
3: Но потом провели как раз кастинг и поняли, что раньше 5
1: продолжай.
3: Нет смысла кого-то брать, потому что они сильно зажимаются.
1: Все понятно.
3: Даже когда родитель здесь, все равно чуть боятся.
1: Тогда от 5 лет...
3: От 5 до 10. Но смотрите, нет ограничения жесткого. Если у вас ребенок харизматичный, яркий, общительный, открытый, выдает перлы... смело на кастинг, пишите, мы его разговорим. Сначала, конечно, к вам приведем, вы его разговариваете, вы классно разговариваете людей, а потом к нам на запись. Уже первый был кастинг, сейчас уже там 4 человека есть в заявках. Первый пул мы будем записывать, чтобы нас было 12 человек.
0: Это восторг. Друзья, дети всегда будут помнить этот свой детский опыт. Прибыть просто в телевизионную студию, это уже настоящий праздник. Мы всегда видим по детям, что им это невероятно нравится. Поэтому запоминайте. Спасибо большое. В гостях у нас был ведущий утреннего шоу Алексей Петруненко. Сочи 24, вы супер.
3: Спасибо вам, хорошего дня.
4: Макс FM. Самое южное.

0: утренних улучшений.
1: Я предложила улучшить книжные магазины. Макс сказал, для того, чтобы их улучшить...
2: Нужно в них ходить.
1: Нужно зайти в него.
3: Посмотреть, что там вообще сейчас происходит.
1: Ну вот, кстати, вы знаете, я же была в Ереване, у нас еще неделю будет эта рубрика. Я хотела сказать, что у меня всегда есть план по изучению города. Так. Я всегда изучаю улицу с посольствами, потому что она всегда очень необычная и красивая. Я изучаю район, где есть муралы, то есть обязательно есть граффити. Я изучаю самые дорогие рестораны, самые дешевые рестораны, чтобы понять вот этот разбег. И обязательно захожу в книжные магазины, потому что ты понимаешь, книжная культура показывает вообще как людям это интересно образование или неинтересно. И я хочу сказать, что за последнее время, конечно, книжные магазины существенно стартанули вверх. Там и кофейни, и виниловые магазины тебе. Там тебе и кресло, и лежать можно читать, и сидеть можно читать, и с видом на море можно читать.
2: Уже.
1: И это все есть везде, кроме Сочи, как вы понимаете.
2: Да. Да,
1: то есть это есть везде, только Сочи у нас вообще полностью не в контексте.
2: Ну, я тебе скажу так, что, например, в том же там вот Батуми, там очень скудные книжные магазины.
1: Это печально.
2: Вообще. И мы постоянно отправляем открытки из каждого места, куда мы приезжаем, мы отправляем открытки. Обычно они продаются в книжных магазинах, как, например, в Санкт-Петербурге, в доме Зингера, да, то есть там огромнейший выбор на любой вкус открыток. В Батуми мы нашли открытки только на почте.
3: Жесть.
2: Все, понимаешь? То есть их не было нигде в книжных магазинах.
3: Но это хотя бы красивые были открытки? Или какие-то классические, традиционные
2: такие,
3: абсолютно?
2: Да, стандартные.
1: Батумские.
3: Батумско-тюльпанные.
1: Да. У меня такие предложения по улучшению книжного магазина. Когда ты приходишь сейчас в книжных, преимущественно вот эта популярная литература из разряда «Ник-цы», да, есть такая книга.
2: Да.
1: Вот это «Стань богатым», «Миллионер миллионеров рекомендуют, как быть миллиардером». Ну, в общем, вот это все. Я бы рекомендовала, чтобы ты пришел, и у тебя была тестирующая система. То есть и ты бы сказал, какие тебе книги нравятся. Знаете, вот, например, мне нравятся, допустим, Камю, Кафка, Сартр, да, и исходя из моих потребностей и запросов, они бы сказали, возможно, вам понравятся вот эти книги.
2: Хороший вариант. Классный.
3: Мне, кстати, Камю в свое время тоже очень нравился, особенно с лимончиком, знаешь, прям хорошо заходил.
2: Да.
1: А Кант, это, видимо, для вас...
3: Кант, это, если на лыжах его не почистить специальным составом, то можно грохнуться.
1: Кант очень важная вещь.
3: Согласен.
2: А Кафка это чем-то...
3: Кафка это я когда очень голоден, ем утренняя. Очень неприлично.
2: Это что? Не, я
1: думал... Нет, это утренняя Кафка.
3: А,
1: кашка.
3: Кафка. Кашка. Да, когда...
2: Для меня это какая-то щетка больше. Что-то почистить. Кафка. Дай мне Кафку.
1: Нет. Спасибо большое.
2: Да, нет, на самом деле это шикарное улучшение. Чтобы ты пришел,
1: То есть система рекомендаций.
2: Даже какой-то просто вот аппарат стоял бы, ты забиваешь, что тебе нравится, и он тебе выдает такой талончик. Вам вот в этот ряд, вот в этот, вот эту книжку.
3: Мне вообще на самом деле очень нравятся коллаборации, которые происходят сейчас в кофейнях и в книжных магазинах, когда одно с другим объединяется, то, о чем ты говорила.
1: Да.
3: Но мне кажется, нужно каким-то образом заслужить. Например, хочешь чашку капучино, должен прочитать 30 страниц.
2: Да.
3: Сел, прочитал 30 страниц, получил чашечку капучино.
2: Прошел маленькое эссе, написал по этим 30, и только тогда получил кофе.
3: Все верно.
1: Вот, знаете, на самом деле, я сейчас читаю одну публикацию о том, что сейчас в страну возвращается медленное чтение. И тут такая фраза, что геополитические и цензурные ограничения меняют направление книжного процесса. И сейчас, если мы читаем литературу, которая очень активная, да, то есть там какой-то сюжет есть, все это быстро, это нами воспринимается как очередной рилс или тикток. И это очень рваное восприятие. И нам для успокоения нужно вернуть ретро-впечатление о книге. Это когда ты читаешь,
2: то есть
1: вот это вот
2: «Братья Карамазовы», там вот это описание подоконника на 6 страниц. Это такое,
3: какой красивый подоконник.
2: Облезлый. Вот что, все, что я бы написал там.
1: Ну, в общем, они говорят о том, что такие тексты — это способ укрыться от современности. Угу. Мне кажется, что в этом есть что-то.
2: Наверное, да.
1: Да, часть нашего современного текущего мира.
2: Ну да, мы уже немножко устаем от этой скорости.
1: Она слишком просто такая гигантская, что, понимаете, можно уже чуть-чуть это замедлиться. Просто сесть и унылую книгу почитать несколько часов.

0: на Макс.ФМ.
1: Это правда?
2: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
1: Что будет?
2: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира «Виндроуз Фитнес» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи, переулок Теневой, 18/1. Адлер, улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи, купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный

0: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
1: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: собираемся втроем, какой-то такой внутренний баланс. Это, знаете, есть система, где мы друг друга уравновешиваем. И вы наверняка же любите фильмы. Сегодня «День звездных войн». Я нашла публикацию, которая говорит о том, что она анализирует самые интересные, то есть разместила в порядке убывания самых интересных и самых неинтересных эпизодов «Звездных войн». Короче, самым интересным эпизодом, как вы думаете?
1: Первым, мне кажется.
2: Я вообще не смотрел. Я попытался посмотреть одну часть. Я три раза ее включал.
0: Да ладно, вы
1: я
0: не смотрели?
1: Раза... Я смотрел, нет. Я «Звездные войны» смотрел все почти.
2: Я три раза засыпал. Я так и не понял, в чем прикол. Вообще неинтересно, скучно. Я причем смотрел хронологический порядок. То есть вот первая часть. Потому что, если вы знаете, они же выходили... Эпизод четвертый сначала изначально вышел.
0: Да,
2: почему-то.
0: Да.
2: Я с первого стрел, который как бы свежее и вроде должен быть интереснее. Но нет, это вообще ужас.
0: Это, кстати, любопытно, потому что я вообще не смотрела, мне неинтересно. Но представляете, какое огромное количество людей является фанатами «Звездных войн».
1: Да, проходят фестиваль в Колумбии, в штате Колумбия. Да, в Соединенных Штатах.
0: В Колумбийске.
1: В Колумбийске, да, по «Звездным войнам». Косплей-фестиваль «Звездных войн».
0: Это невероятно. Короче, самым неинтересным оказался эпизод второй, «Атака клонов». На предпоследнем месте эпизод первый «Скрытая угроза», а самым популярным считается эпизод пятый «Империя наносит ответный удар» 1980 года.
2: Да.
0: То есть фильмы, которые выходили в 2015-2016 году, вообще никому не интересны.
2: А все, которые новые фильмы, их же очень сильно уже там хейтили, потому что они уже там напихали все, что не нужно было.
0: Ну вот реально, на последнем месте фильм 2002 года, просто чтобы вы понимали.
2: 2002?
0: Да, да.
2: Так это вот из первой самой трилогии. Это какой там фильм? Третья часть, наверное, 2002
0: года. А, нет, эпизод второй, «Атака клонов». Эпизод...
2: А, ну
0: да,
2: вот, да.
0: Поэтому, друзья, если вдруг что, сегодня пересматриваем и начинаем с самого интересного. «Империя наносит ответный удар». Надеюсь, что с пятого эпизода, если смотреть, то вы поймете все равно, о чем там речь.
2: Я в одной социальной сети написал, что я не люблю «Гарри Поттера» и «Звездных войн».
0: Тебе столько всего о себе рассказали, да?
2: Боже мой, кем я только там не
0: был. Знаете, в какой-то социальной сети, я не помню, прямо там есть призыв, напишите свое непопулярное мнение.
2: Да.
0: Вот оно, настал ваш день. 4 или какой сегодня? 5 мая. На этом мы с вами прощаемся.
2: Да, услышимся завтра. Это было шоу «Профитроли 2+1». Артур Киш.
0: Юлия Романовская.
1: И Макс Масленников.
2: Всем пока!

0: Это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
0: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: С 7 до 11 на Max FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

Здравствуйте, с вами Алексей Петров. В Сочи прошло открытие финала ночной лиги, а президент России объявил о перемирии. Спонсор выпуска — многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». Накануне президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные предпримут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Украина попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Владимир Зеленский заявил, что поддержит перемирие с 0 часов 6 мая. В России наблюдается дефицит кадров, что ведет к росту работников старшего возраста. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков, передает газета «Ру». По словам главы ведомства, сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, так как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговли, услугах и производстве. Уже в ближайшем будущем работодателям придется адаптироваться к новым условиям рынка труда, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. В Сочи начался финал ночной хоккейной лиги. Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам турнира. Текст приветствия опубликован на официальном интернет-портале Кремля. Глава государства отметил, что фестиваль знакомит всех собравшихся с богатой историей и выдающимися победами российского хоккея, а также дает мощную мотивацию для достижения новых поставленных целей. Президент выразил уверенность, что финальные матчи турнира, как и прежде, пройдут в духе честной и захватывающей спортивной борьбы, оставив у всех присутствующих только самые светлые и незабываемые эмоции. В финале фестиваля принимают участие более 50 команд из разных городов страны.

0: Сенатор считает, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
1: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 5 мая, во вторник. В Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
3: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Max-FM. Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
1: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
2: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
3: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
4: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
5: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное, на себя берет «Союзбетон» и объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
4: Я согласен. Давайте, где подписать?
5: А ручка у вас есть?
0: «Союзбетон» – комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-204-5.
6: «Союзбетон».
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Макс ФМ с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки. Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции, но вам это нравится. Пятница, 22:00. Слом на Макс ФМ.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Новости на Макс.ФМ.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Мэр Сочи провел встречу с жителями центрального района, а в России вводят поправки для экзамена на водительские права. Спонсор выпуска — автор эмоцентра Коновалова. Сочи, Адлер. Правительство России утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права, передает РИА Новости. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. После того результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. С марта 2027 года также изменятся правила подачи медицинской справки. При оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в единой государственной информационной системе здравоохранения. Некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года. Причиной вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике могли стать мыши или крысы, живущие на самом судне. Такое мнение в интервью «Вестям» высказал академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его оценке, заражение произошло уже во время рейса. Он пояснил, что с момента выхода судна прошло несколько недель, и, возможно, инкубационные сроки к этому времени уже истекли. Ранее стало известно о вспышке хантавируса на борту лайнера MV «Хондиус». Сообщалось, что погибли несколько человек. Всемирная организация здравоохранения подключилась к расследованию, а Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле. Судно стоит в порту столицы Кабо-Верде. Сход экипажа и пассажиров лайнера на берег запрещен. Глава Сочи Андрей Прошунин провел встречу с жителями центрального района. Основной темой стало благоустройство улиц и придомовых территорий. Жителям напомнили о голосовании в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Принять участие можно на портале госуслуги до 12 июня. В преддверии Дня Победы усилено внимание к мемориалам и воинским

0: Болгария. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
1: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом FemtoLasik со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Сегодня, 5 мая, во вторник. В Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама спонсора.
2: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ.
3: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
4: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
5: Твой таунхаус практически на пляже?
6: Да!
5: В закрытом поселке?
6: Да!
5: Где это?
6: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
5: Хочу.
6: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
5: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
7: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
8: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка – есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 61 286 рублей.
0: Реклама на МАКС-ФМ. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
2: С 1 мая в Сочи парке большая...

0: Цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
1: Металл в «Металл Маркет». Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. «Металл Маркет». Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
2: Впервые в Сочи. Консультации доктора.

0: Доктор Марсел Энтире, лауреата премии «Продокторов среди пластических хирургов» только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcel.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
3: Эффективные рекламные

0: три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Много слов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.

0: На Макс.ФМ. Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
1: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.

0: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
2: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
3: «Союзбетон». Это правда?
4: Да, это правда. 12 мая. Состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
3: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
5: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. В Сочи 13 часов. Новости на Макс FM.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Ко Дню Победы на дорогах Сочи будут вводиться ограничения для движения транспорта, а в России увеличилось число самозанятых. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». В России увеличилось число самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Количество самозанятых на конец прошлого года превысило 15 миллионов человек, передают РИА Новости. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. В Государственной Думе предлагают больше снимать фильмов о Великой Отечественной войне. Депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии годовщины Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. Об этом пишет газета.ру. Депутаты считают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной – одна из важнейших задач. С сегодняшнего дня в Сочи вводятся временные изменения в движении транспорта в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи. С сегодняшнего дня и до 10 мая перекрыт проезд и площадь перед Зимним театром. 7 мая и 9 мая ограничат движение на улице Театральной от Орджоникидзе до Черноморской до 23 часов. С 7 утра до 9 утра 8 мая ограничения введут на переулке Ривьерского моста от улицы Егорова до памятника «Подвиг во имя жизни». С вечера 8 мая до 12.00 9 мая перекроют улицу Севастопольскую от переулка Севастопольского до Тоннельной, а также улицу Тоннельную от дома номер 1 до въезда во двор дома номер 17. Также в связи с празднованием Дня Победы приостанавливается движение маршрута

На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 5 мая, во вторник. В Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
3: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
5: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ. Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. Пит-стоп. Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. Пит-стоп. Пицца для каждого.
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
2: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
3: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет «Союзбетон» и объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
2: Я согласен. Давайте, где подписать?
3: А ручка у вас есть?
4: «Союзбетон» – комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 204 пятерки.
5: «Союзбетон».
6: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
7: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников.
2: Масленников.
0: Юлия Романовская.
2: Романовская.
0: И Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Релакс FM. Сочи, 14 часов. Новости на Макс FM.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. В России анонсировали новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. В Сириусе проходит финал фестиваля ночной хоккейной лиги. Подробности впереди. Спонсор выпуска офтальмоцентра Коновалова «Сочи Адлер». Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал этого года уменьшилось почти на 20%, а дистанционного на 23%. Число онлайн-краж снизилось на 14%. С 2025 года Госдумой принято 11 федеральных законов в этой сфере. Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо первой категории. Об этом сообщило издание «Коммерсант». Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание. Однако любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, отмечают эксперты. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. На ледовых аренах «Сириуса» стартовали матчи финального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Турнир ночной хоккейной лиги проводится в 15-й раз. Право приехать на берег Черного моря получили победители региональных чемпионатов. Из 1500 любительских команд со всей России в «Сириус» приехали 196 сильнейших. Игры фестиваля проходят в 9 дивизионах. Самый престижный – любитель 40+. Здесь команды борются за грант в 100 миллионов рублей на строительство хоккейной арены в своем городе. На гранты ночной хоккейной лиги в России уже построили 8 ледовых арен. Еще 5 проектируются. В любительском хоккее у команд редко бывают спонсоры. Расходы игроки оплачивают сами. На льду играют врачи, учителя, строители. Вместе с хоккеистами в «Сириус» приехали их самые преданные болельщики, члены семьи и друзья. Где построят новый ледовый дворец, станет известно 9 мая в День Победы. После этого состоится гала-матч с участием легендарных российских хоккеистов.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Сегодня, 5 мая, во вторник. В Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Реклама на Макс.ФМ.
2: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка. Есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная 28.
0: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
7: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
8: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Лом.
1: J'aime danser sur la musique techno.
0: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Вилен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это Слом на Max FM.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 61 286 рублей.
0: Реклама на Макс ФМ.
2: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
3: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это правда?
5: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
4: Что будет?
5: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
6: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.

0: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
1: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. riff-pool.ru.
2: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Релакс FM. Сочи 15 часов. Новости на Макс FM.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. В России начнут по-другому принимать экзамены на водительские права. В реке Сочи снова появился черноморский лосось. Подробности впереди. Спонсор выпуска «Многопрофильная клиника. Будь здоров» в Сириусе. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. С октября на маркетплейсах могут ввести ограничения на продажу семян и саженцев ядовитых и вредных растений. Об этом известием сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В российских регионах пока недостаточно эффективно выстраивается работа по выявлению и контролю таких культур. Специальные реестры опасных растений, выращивание которых запрещено на приусадебных участках, утверждены лишь в 34 субъектах России. Наличие таких растений на землях сельхозназначения и на дачных участках может повлечь для владельцев административную ответственность вплоть до изъятия участков. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Для молодежи ситуация также неоднозначна. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. В реке Сочи вновь замечен черноморский лосось. Рыбакам везет, домой не возвращаются с солидным уловом. Рыба попадается упитанная, весом в несколько килограммов. Как предполагают специалисты, весенние штормы опять разрушили одну из морских ферм по выращиванию черноморского лосося. И рыба отправилась в свободное плавание, в том числе по горным рекам. Такое явление уже не раз случалось на курорте. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня 5 мая, во вторник. В Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.

0: Реклама на Max FM.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
2: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
2: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах наш.дом.рф и тюльпановка.ру.
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы – парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация, цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике, контент, продвижение, новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
9: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
11: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Ваше очарование во всех районах города и социальных сетях.
1: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
2: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Более 1000 коллекций керамики.

0: 12. Торговый центр «Мишутка». Строительный магазин «Многострой».
1: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
2: Яна Фабрициуса, 15/3.
1: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». «Риф». Бассейны высшего качества. rifdefispool.ru.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Здравствуйте. С новостями Юлия Черкашина. О главном. В Сочи усилили борьбу с нарушителями правил парковки. В России набирает популярность сонный туризм. Подробности впереди. Спонсор выпуска — офтальмоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. В Сочи стали активнее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Масштабные рейды проводят сотрудники городского департамента транспорта, управления соцполитики и полка ДПС. Усиление мер связано с подготовкой к высокому курортному сезону. Особое внимание уделяется машинам, оставленным под запрещающими знаками, и на местах для инвалидов. Автомобили, припаркованные на проезжей части, мешают движению автобусов и спецтранспорта, пояснил директор департамента транспорта и городского хозяйства мэрии Сочи Вадим Копылов. Недавний мониторинг прошел на улицах Северной, Конституции и Юных Ленинцев. На спецстоянку отправили 22 легковых автомобиля. 7 из них эвакуировали за незаконную парковку на местах для инвалидов. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на аренду жилья семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом сообщают зарубежные СМИ. По их данным, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, с начала конфликта с Ираном стоимость авиатоплива удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях со здоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек. Некоторые дополняют номера блэкаут-шторами. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
1: Реклама спонсора.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова, Сочи и Адлер. В честь вашего дня рождения скидка 15% на первичную диагностику зрения. Скидка действует 10 дней до и 10 дней после дня рождения. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова, Сочи. 266-55-20 и в Адлере 300-0678. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Max-FM.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 6 мая, в среду в Сочи, днем и кающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама спонсора.
2: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Max-FM.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
6: Любим, конечно. Они просто спрятались.
5: Где?
6: В комнате.
5: Но их нет здесь.
6: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
5: Ура! Мы переезжаем!
7: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
8: Не оферта застройщику ОСЗ за кислород. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
10: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Твой таунхаус практически на пляже?
12: Да!
11: В закрытом поселке?
12: Да!
11: Где это?
12: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
11: Хочу.
12: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
11: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
8: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах наш.дом.рф и тюльпановка.ру.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите Max-FM в социальных сетях.
13: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на МАКС-ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 61 286 рублей.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
5: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Мотоциклы «Урал» – легенда из «Ирбита» за одну минуту. Это единственный в мире мотоцикл, который до сих пор выпускают с коляской. Причем 99% уходит на экспорт в США, Европу и Японию. Родился наш «Урал» в 1941 году как копия немецкого BMW R71 для Красной Армии. Завод эвакуировали из Москвы в «Ирбит» прямо на территорию пивоваренного завода. К 1985 году выпустили более 2 миллионов мотоциклов. Главная фишка этого мотоцикла – полный привод. Флагманская модель Gear Up – единственный в мире мотоцикл, у которого можно подключить привод на коляску. Благодаря этому он едет там, куда другие байки даже не сунутся. Грязь, снег, болото – ему все равно. Кстати, у этого мотоцикла есть звездные владельцы. Уралом владеют Брэд Питт, Том Круз, Киану Ривз и солист Aerosmith Стивен Тайлер. А Юрий Никулин заказывал себе личный хромированный экземпляр для цирка. Почему его любят за рубежом? Винтажный дизайн, практичность. В коляску влезет пес и недельный запас провизии. И задний ход, конечно же, то, за что американцы платят от 10 тысяч долларов. В России же Урал не популярен из-за цены и консерватизма местных байкеров, которые не принимают модернизацию. Сегодня завод выпускает ручной сборки всего 5-6 мотоциклов в день. Но каждый из них – живая легенда, узнаваемая с первого взгляда. Мотоакадемия «Вечно молодой» – курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют 2 направления обучения. Курс «Интенсив». Поехали. Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Харли Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на «Вечно молодой Моторс». .ru.
2: Реклама на Макс.ФМ.
3: Это правда, это правда?
4: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
3: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
5: Спонсор эфира «Виндроуз Фитнес» на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
6: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
7: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
8: «Союзбетон».
9: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6. 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
10: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы – все под ключ. 2 шоурума, собственные пошивочные цеха, 1000 тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
11: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM.
1: 17 часов в Сочи.
2: Спонсор часа – клиника высоких технологий «Баланс здоровья». Стоп! Хватит больничных! Весна, садик, иммунитет на пределе. И часто причина не только вирусы. В «Баланс здоровья» мы комплексно подходим к лечению. Прием педиатра и оториноларинголога с выгодой 35% всего 1950 рублей. А лечение зубов во сне без страха с выгодой 20%. Уберите причины, а не симптомы. Садик и школа без больничных. «Баланс здоровья». Новогинская, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс FM.

0: Угадайте, какой цвет у Сережи.
1: Да, угадайте, пожалуйста, напишите.
0: Конечно же, золотой!
1: 100%. Зубы не могу покрасить, но ногти могу. Короче, я недавно задумался сделать себе тату именно на пальцах. Не рисунки какие-то там.
0: Перстни?
1: Да-да-да,
0: печатки. Или вот это вот зеленые. Серега. И закат такой, или рассвет.
1: Серега, причем написать. Нет, полоску. Аккуратную полоску, вот так по всем пальцам, ровную. Вот почему-то такая мне пришла идея.
0: Может быть, вот как вместо кастета Серж сделать.
1: Ну, это ты с козырей пошла.
0: У меня, кстати, брат тоже Серж, и он со своей супругой вместо колец сделали себе татушки, такие вот полоски на безымянных пальцах.
1: Экономно и креативно.
0: Да. Красивые полоски, то есть одна широкая, другая узкая, у него, у нее что-то там свое, короче. Вот, они так на свадьбу все сделали.
1: Света Процевская об этом рассказала сейчас.
0: О своем брате, да. И Сергей Зайцев. Братишка мой тоже.
1: Эльфрамоны на Макс ФМ.
0: У меня, получается, два брата
1: Сережи. Два Сереги. У тебя две Сережки. Все
0: Сережки.
1: Как должно быть.
0: Да.
1: Тавтология такая у нас.
0: Только два у меня.
1: Два
0: Сережки, да. Не две.
1: Давай поговорим о татуировках. Мне
0: любопытно. А я такой
1: любопытно.
0: Эксперт в татуировках.
1: Ну, да, у тебя же есть свое мнение на этот счет, как минимум, потому что у тебя ни одной татуировки нет.
0: Как минимум, я удивлена, потому что я обожаю татуировки, красивые, качественные, потому что я считаю, что это высокое искусство, если это действительно красивая татуировка, сделанная художником, а талантливые татуировщики — это художники в полном смысле этого слова, ну, которые рисуют сами, а не картинки с интернета копируют. Вот.
1: Ну, это как с диджейством, знаешь, то есть можно разработать полностью свой рисунок, свой концепт, и мастер может это воплотить в жизнь, а можно взять уже существующий эскиз, переработать это, и получится тоже хорошо.
0: Но опять же, если человек хорошо делает свою работу, я имею в виду, пишет чернилами по коже, но это тоже нужно мастерство, да, и это тоже... Ну, в каком-то смысле художник. Но скорее это мастер своего дела, скажем так.
1: Я знаешь, что могу сказать тебе, исходя из своего опыта? Что вообще это на самом деле страшная штука.
0: Что именно?
1: Идти и к определенному мастеру на тату, потому что, во-первых, ты не знаешь, какая у тебя кожа. То есть у тебя нет базовых знаний о том, как она, насколько хорошо она впитывает краску, насколько пигмент держится долго, насколько у тебя он не выпадет.
0: Но это,
1: короче,
0: должен знать мастер профессиональный. Если я к ним иду к профессиональному мастеру, он будет искать технику, не знаю, там толщину иглы, что-то еще. Специальные краски какие-то, я не разбираюсь.
1: Все верно, но не факт, что это получится, потому что мастер мастеру рознь. Вот в чем страх, понимаешь?
0: То есть надо искать мастера по тонкой белой коже.
1: Ну, типа, нет. Во-первых, конечно, нужно внимательно смотреть на те работы, которые он делает, и понимать, работает ли он в той стилистике, в которой хочется вам. Например, если хочется тонкую работу, а он в основном бьет какое-нибудь традиционное, где толстые, огроменные контуры, то вряд ли у него получится...
0: Black work.
1: Ну, типа того, да. Вряд ли у него получится сделать то, что вы хотели. Вот, но для меня самый главный нюанс оказался, это вот именно понимание... как твоя кожа себя ведет. Потому что ты можешь захотеть нанести себе тату на такой участок, который постоянно сгибается, разгибается. Например, вот как у меня, здесь зона локтя. И важно, чтобы тот рисунок, что ты выбрал, при разгибании был максимально адекватен. И при сгибании тоже.
0: Максимально адекватен, говорит Сережа, у которого на руке нарисована нога. Чтобы вы понимали. Стопа у тебя там на локте.
1: Я люблю оксюмороны. На руке нога. Вот. На ноге лицо. Вот так у меня.
0: Не продолжай.
1: Короче, скажите, пожалуйста, вы вообще татуировщики? Вы носите татуировки? Или вы ненавидите тех, кто... Прям презираете тех, кто наносит их на себя, пачкает свою кожу.
0: И говорит, а что ты в старости будешь делать?
1: Да. Вот с обвисшими рисунками, потекшими, как у Сальвадора Дали.
0: Я вам скажу, что у всех из нас будет все обвисшее в старости. Не только татуировки. У тебя кто-то татуировки.
1: С татуировками веселее хотя бы будет.
0: С татуировками зато видно, какую яркую, интересную жизнь, возможно, ты жил, потому что часто отражают тату, ну, принадлежности, например, к какой-нибудь группе людей, какой-нибудь, как это называется?
1: Субкультуре.
0: Субкультуре, да. Точно.
1: Но порой это выдуманная история, которой не было на самом деле. С человеком он просто нанес на себя отвлекающие маневры.
0: Да, как у тебя.
1: Как у меня, да. Вот волк, какой я волк? Олень. Вот олень
0: ты
1: уже...
0: Ты волчонок.
1: Ладно, ближе.
0: Олень. Кстати, да, у Сережи тоже олень есть.

0: Не пытайся понять, почувствуй. Феромоны на Макс ФМ.
1: Мокрая земля. Плесень. Абрикос на самой высокой ветке, который томится на солнце.
2: Ты все про свои татуировки рассказываешь? Нарисовал.
1: Это я свой психотип описываю.
2: Напечатал.
1: Нет, это я описываю ароматы, ассоциации с ароматами, которые происходили сегодня ночью. Значит, мы дома сели делать свои парфюмы.
2: Из аромата сырой земли?
1: Ну, в том числе.
2: Вы эти? Готы?
1: В том числе, да.
2: Хотя
1: сходили, накопали червей.
2: А, черви пахнут, простите.
1: Да, ты ни разу не нюхала червя?
2: Нет, представь себе, с каким удивлением спрашиваю.
1: Вырезайте этот вопрос из эфира, пожалуйста, нет.
2: Я вчера шла домой, и вечером был потрясающий аромат земли. Вот после, ну, не то чтобы дождя, а просто вот низкая облачность, высокая влажность, сырость. Очень классно пахло в городе.
1: Да, мне очень тоже нравится этот запах, но такого, конечно, нам не удалось получить, но тем не менее. Значит, представь себе ситуацию. У нас ингредиентов, наверное, 25.
2: У вас вот набор юного парфюмера дома, правильно?
1: Не обязательно юного, но парфюмера.
2: Не очень вы юные, но парфюмеры.
1: Да. И получается, там действительно мощные выдержки, которые уже разведены в специальной основе, такой маслянистой. И разный процент везде. Содержание, разумеется, интенсивность вот этого аромата.
2: Эссенции. Мискузи.
1: И вот эти эссенции мы взяли и стали расшифровывать для себя, что мы чувствуем, с чем ассоциируется, и записывать, конечно же, чтобы... Ну, это нужно было для того, чтобы понять, что с чем мы будем смешивать, что куда добавлять, и будет ли оно дружить или нет. Это история про то, как искусственный интеллект помогает в обучении именно вот этому делу, например. Сильно экономя время и... Не то чтобы, знаешь, не было той истории, что мы делегировали то, что было бы прикольно самим постигнуть на искусственный интеллект. Нет, мы бы сами ничего не поняли. То есть мы бы возились, наверное, еще 2 дня для того, чтобы понять, что с чем можно сочетать, а что нет. Потому что знаний не было.
2: Парфюмеру и парфюмеру.
1: Значит, что я сделал? Мы выложили... Причем я, кстати, отрицал вообще эту историю. Я говорю, не надо, давай мы сами вот это вот начнем, сами делать. Но хорошо, что я прислушался, потому что по итогу получилось сильно удобнее, понятнее.
2: Что вам необходимо было спросить? Что было?
1: Несколько... Смотри, что я делал? Я, во-первых, сфотографировал то, как мы выставили...
2: Девушку свою.
1: Вот она хочет пахнуть, что надо сделать, чтобы она пахла. Короче, выставили разные вот эти ингредиенты, там на них же название есть, латинские всякие.
2: Эссенции.
1: Yeah. Как в игре там всякие названия. И я фотографировал каждые ноты, например, базы, ноты сердца, ноты
2: что там,
1: верхние.
2: Лепестки бархатцев на рассвете утренней росе.
1: Это наши ассоциации могли быть такими, а названия там вполне понятные. Ну как,
2: лимон,
1: опять же,
2: какой?
1: Вполне понятные. По-латински некоторые. Хелион.
2: Хелион?
1: Хелион.
2: Трава.
1: Как тебе?
2: Не знаю.
1: Что это? И, ну, вот.
2: Я Гелиос только знаю.
1: Хелион написано. Потом, сейчас, там какое-то очень длинное название было. Hydroparasexis что-то. Одним словом.
2: Парамуна,
1: ну, то есть вот такие названия. Самые понятные были из них. Это бергамот, так написано. Бергамот.
2: Вот хорошо получается.
1: Бергамот. И что там, лайм. Ну, то есть, вот пару-тройку понятных названий, остальное все непонятно.
2: Да, Maiden China там потом. Ладно, чайно.
1: Я фотографировал это и частями отправлял. Говорю, изучи, пожалуйста, это ноты базы, изучи и напиши, что ты о них знаешь.
2: Ты задал промпт, ты опытный парфюмер из французской чего-то там, Ривьер.
1: И он считывал название и расшифровывал мне, что это вот оно. Я такой, да, реально, четко понял. Потом он даже, прикинь, были моменты, когда он уловил на заднем плане, в расфокусе, там было 3 бутылька, он их тоже. А вот там, на заднем плане, кажется, я такой, да блин, что подглядываешь?
2: Тоже спешайте.
1: Что подглядываешь? Я тебе не говорил туда смотреть. И вот так мы сначала по уровням расшифровали, потом я написал, а какие сочетания ты можешь предложить, чтобы мы максимально эффективно получили аромат, и мы составили промпт аромата, который там нам нужен. Угу. И он нам целый документ состряпал, типа, смотрите,
2: каплю
1: вот это...
2: Каплю этого, две капли
1: 8 капель этого, 6 капель этого, 12 этого.
2: Потом принять внутрь.
1: Прикинь, 5 минут подержите, потом добавляйте следующий ингредиент.
2: Заболтать, но не смешивать.
1: Вот, и если бы мы это не спросили у ИИ, я думаю, мы бы вообще ничего не смогли вчера сделать, а мы... провозились 5 часов и смогли создать 3 аромата.
2: Настолько вам делать нефиг, да, по вечерам?
1: А это, во-первых, очень объединяющая история. Круто, круто провести время вместе за вот этими...
2: А потом вместе проветривать квартиру.
1: А потом у меня вообще так стал нос течь жутко. Просто слились во все стороны.
2: Ну вот эта аллергия твоя, может, вышла, понимаешь?
1: Да, но я с ней все равно как-то справился. И мы 3 аромата собрали. Прикольно, кстати,
2: получилось. И где же они? Почему не принес?
1: А еще, ну, во-первых...
2: Они не настоялись.
1: Там нужно еще довести.
2: Выпили все-таки, все с вами понятно.
1: Очень вкусненько получилось. Вот, что ты, тебе удавалось, у тебя был опыт какой-то вот с подобными манипуляциями?
2: На себе только смешивала всякие нишевые ароматы.
1: Ну, я помню, ты, да, ты...
2: На левую наносишь одно, на правую другое, потом...
1: Да. А масляными ты пользовалась когда-либо? Потому что вот это пока что то, что есть у нас, это основа масляная. То есть в нее еще нужно добавить специальный парфюмированный спирт, и чтобы она стала летучей. Пока что она не летучая, она очень плотная.
2: Сегодня она мне масляная.
1: Вот. Ну, то есть я вообще удивился с этих тонкостей и нюансов, и с этих пропорций я, конечно, офигел вообще. Эти капельки, блин, выверять. Очень увлекательное занятие. Если кто-то не пробовал и не знает, как свой досуг скрасить...
2: Покупайте мои курсы.
1: Кстати, было бы прикольно.
2: Это был прогрев.
1: Кстати, о курсах. У меня сегодня был первый выпускной моего нового курса. То есть первый студент по новому моему курсу выпустился сегодня.
2: Да, я была студентом Сережиным поначалу, потом стала прогуливать. Что, все, мне выпускную ленту не дадут?
1: Я тебе покажу, что я сделал в рамках выпускного занятия. Получилось прикольно. Вот, так что такие истории на начало, ну, на середину первого часа. Потом у нас будет сильно интереснее, не переживайте. Например, музыку мы вам покажем. 3 свайпа по сниппету будет.
2: Наконец-то.
1: Все, пойдем на рекламу.
0: Реклама на Макс.ФМ.
3: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
0: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
4: Яна Фабрициуса, 15/3.
0: И в Адлере, авиационная 15, ТЦ «Мишутка». Риф. Бассейны высшего качества. Риф-дефис-пул.ру.
5: Твой таунхаус практически на пляже?
6: Да.
5: В закрытом поселке?
6: Да.
5: Где это?
6: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
5: Хочу.
6: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
5: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
7: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
8: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
9: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
8: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
11: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
0: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: С 7 до 11 на Макс ФМ.

0: на Max-FM. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
2: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года».
3: Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
4: Ну что же, и в завершение нашего собеседования продайте мне эту ручку.
5: Да зачем вам ручка, а? Вам нужен дом. А самое сложное на себя берет «Союзбетон». И объем посчитает, и все на объект доставит, спецтехнику пригонит.
4: Я согласен. Давайте, где подписать?
5: А ручка у вас есть?
6: «Союзбетон» – комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-204-5.
7: «Союзбетон».
8: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Мурашки побежали. Феромоны на Макс ФМ.
1: У нас начинается самое главное действие, которое ждут все, и мы в частности, потому что рубрика «Три свайпа по сниппету» начинается, это музыкальное событие. Мы тут говорим, мы показываем трек, который сами ни разу еще не слышали, только лишь кусочки какие-то выдернули и такие, ну давай в эфире покажем и поймем, хороший он или нет.
2: Говорит и показывает радио Макс ФМ. Да, действительно, мы отбираем на разных площадках какой-то новый трек, который был вот недавно выпущен, ну то есть в пределах 3 недель. Сколько сегодняшнему треку годочков, денечков?
1: 4 дня. 1 мая он был выпущен. Называется Hold It Close.
2: Держите это закрытым, прикрытым.
1: Или близко.
2: Ну, или близко, да.
1: Держи это близко, может быть, про врагов речь.
2: А, тогда close Z было бы, да, если бы закрытым. Держите это закрытым.
1: Да.
2: Hold it close, да, ты прав. Держите поближе врагов. Да.
1: Скорее всего, но трек, как мне показалось, вполне позитивный. Это жанр такой UK хаус. Ну, то есть хаус с британским влиянием. Там ты поймешь, кстати, почувствуешь это по тем звучкам, которые услышишь, которые услышал я, по крайней мере. Значит, что это такое? Это Малуги и Таэт. Кто это такие? Малуги — это Матео Луиджи.
2: Итальяшка какой-то.
1: Вот именно, но нет. Это берлинский диджей-продюсер, родом из Кёльна. У него есть прозвище в индустрии. Знаешь, как звучит? The happiest man in dance music.
2: Самый
1: счастливый человек в танцевальной музыке.
2: Ну да.
1: Потому что у него какая-то там невероятная улыбка, как пишется, лютая какая-то харизма во время выступления.
2: Наверное, во время сетов он сам пляшет, кайфует от своей музыки.
1: Надо будет посмотреть. Дальше. Кто у нас, кто такой Таэт? А вот я не вижу, кстати,
2: тает
1: информации.
2: Лед.
1: Вот информации.
2: Тает снег.
1: А вот нифига нет информации никакой. Вот это да.
2: Может, он ишный?
1: Но не знаю, какое участие в этом треке принимал или принимала Тает. А, кстати, это, может, вокалистка, там женский вокал, я слышал.
2: Возможно.
1: Вот, наверное. Короче, достаточно, оказывается, примечательный персонаж этот Малуги. Он в 24-м году, 2 дня его выступления на Boiler Room стали вирусными. В 25-м году он был назван будущей звездой по версии BBC Radio 1.
2: Вау.
1: Это британская история. Прикинь. Так что как будто бы... А, он с Марлоном Хофштадтом работал, знаем такого. В общем, оказывается, именитый деятель. Вот мне чем нравится электронная музыка, что там очень много каких-то персонажей, кто, ты их вообще не знаешь и не слышал
2: о
1: них ничего.
2: А он будущая звезда,
1: а он, да, оказывается, где-то там уже натворил делов и каш назаварил немало, если на наш русский мотив переводить.
2: Музыкальных, да. Это премьера трека. Мы сейчас будем слушать вместе с вами эту новинку, потому что мы ее не слышали полностью, и поэтому давайте делайте погромче, потом будем делиться впечатлениями.
1: И пишите. Пишите, добавите ли вы себе в плейлист этот трек или нет. +7 900 288 107 4. WhatsApp, Telegram, Макс.

0: начало, середина 90-х не дают покоя авторам, видимо. Прям меня унесло вот куда-то туда в детство. Кассеты с первыми дэнс-сборниками старшего брата. Вот такая ассоциация, такие воспоминания. Такая ностальгия.
1: Да, 100%, конечно, эти звуки.
0: Ритм и звучки, вокал в том числе.
1: Класс. Единственное, что отличает это от звучания, подлинного звучания тех лет, это качество звука, я думаю, и все. А так абсолютно все соблюдено. Класс. Я точно забираю этот трек себе.
0: Нравится тебе этот тренд?
1: Обожаю. Реально. Мне нравится. Потому что, конечно, где-то это звучит очень в лоб. И понятно, что там единственный акцент, он состоит именно в том, чтобы попасть, вот, наверное, в эту волну. А где-то это вкусно сделано, вот как здесь, например, вполне.
0: Да, я удивляюсь, как музыка, да и вообще мультимедиа, да и даже в дизайне автомобилей сейчас это видно, как, знаешь, сначала все шло на усложнение, ну, такая вот волна, и когда волна достигла пика, всем это усложнение надоело, ну, например, в контексте музыки, да, столько было наворотов, столько звучков, столько новых каких-то жанров и поджанров, а потом люди такие, фух, передоз. И волна пошла на спад, и музыка стала упрощаться и вернулась вот туда, к своим началам. И сейчас вот такая простая музыка, она довольно-таки модная.
1: Да, и причем она ведь, она кажется простой с точки зрения звучания, а вот так она, в принципе, достаточно богато сделана. Там все на своем месте. Мне прям понравилось звучание. Теперь хочется посмотреть, что он в бойлер-руме вытворял дважды в прошлом году. Очень интересно. Потому что BBC Radio One, они не обращают внимания на каких-то посредственных ребят.
0: Они плохого не посоветуют.
1: Как и мы, собственно. Это шоу «Я Феромон», и это был первый трек в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету». Впереди у нас еще два каких-то

0: Здравствуйте. С новостями Юлия Черкашина. О главном. В России ужесточат проверки на дорогах. В Сириусе проходит финал фестиваля ночной хоккейной лиги. Подробности впереди. Спонсор выпуска «Автомоцентр Коновалова» Сочи Адлер. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на трассах. Инспекторы будут чаще останавливать и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Стало известно о новых схемах обмана ветеранов. Но в преддверии 9 мая аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом сообщают зарубежные СМИ. По их данным, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, с начала конфликта с Ираном стоимость авиатоплива удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. На ледовых аренах «Сириуса» стартовали матчи финального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Турнир ночной хоккейной лиги проводится в 15-й раз. Право приехать на берег Черного моря получили победители региональных чемпионатов. Из 1500 любительских команд со всей России в «Сириус» приехали 196 сильнейших. Игры фестиваля проходят в 9 дивизионах. Самый престижный – любитель 40+. Здесь команды борются за грант в 100 миллионов рублей на строительство хоккейной арены в своем городе. На гранты ночной хоккейной лиги в России уже построили 8 ледовых арен, еще 5 проектируются. В любительском хоккее у команд редко бывают спонсоры, расходы игроки оплачивают сами. На льду играют врачи, учителя, строители. Вместе с хоккеистами в «Сириус» приехали их самые преданные болельщики, члены семьи и друзья. Где построят новый ледовый дворец, станет известно 9 мая в День Победы. После этого состоится гала-матч с участием легендарных российских хоккеистов. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
1: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи «Адлер». Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в «Адлере» 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Представляете, реально пацаны решили встретиться просто где-то в Трэдсе, по-моему, или в соцсетях, в других решили обозначиться. По-моему, я в Трэдсе видел это, что давайте с Серегами соберемся. Вот просто все Сереги,
1: все кто Сереги,
0: Серега,
1: да,
0: приходите
1: кто...
0: тогда-то, туда-то.
1: Несложная, да, такой этот, проходка несложная.
0: Абсолютно легкая по своей механике, как будто бы сборка. И вот чувак снял, ну, не знаю, он ли организатор этого движа, но он снял, как он подходит в толпу Серег, и оказалось, что там 300 Сергеев,
1: да,
0: пришло.
1: 300 мужиков, парней по имени Сергей.
0: Представляете, как круто. Ну, то есть это же... 300 человек. Вот мне, чтобы собрать людей, ну и вообще, я общался со многими людьми в Сочи, кто пытается собрать людей в какое-то комьюнити, ну, очень сложно. Ну, люди то не доходят. Такие, да, мы придем.
1: Это Сочи, тут все ленивые.
0: Ну вот, и
1: да.
0: Люди не доходят. А здесь 300 Серег, просто потому что они Сереги,
1: ну,
0: собрались.
1: Потому что это прикол. Это весело, потому что
0: вот.
1: Это никто никогда не делал. Это так странно, в этом и прикольно.
0: Есть вечеринки скорпионов, да, там вот эта вся движка. Ну,
1: да,
0: именно
1: где,
0: скорпионов, я знаю.
1: Где они все ненавидят друг друга. Да,
0: да, да, да, да, да.
1: И косточки перемывают.
0: Еще в Москве это начали делать, я помню.
1: Да. Я лучший скорпион. Нет, я лучший скорпион. Mm-hmm. Я самый красивый, а я самый.
0: У меня самое длинное жало. Вот эти вот моменты, у меня самый вонючий яд. И, ну, я ничего против скорпионов не имею, я просто разгоняю. Так вот, а тут Сереги взяли и собрались. И, кстати, Сереги же реально, ну, прикольные ребята. То есть, по большей части, Сереги и правда приятные.
1: Да, я опять упомяну своего брата, который
0: вот.
1: Серега. Ты, Серега,
0: да.
1: Да, мой бывший Серега Татарин, тоже классный парень.
0: Я вот реально
1: я
0: сколько...
1: Я срифмовала сейчас, слышал.
0: Татарин, мой бывший парень.
1: Да, мой парень, да. Татарин, в любви авторитарин.
0: Сколько я знаю Серег, почти все действительно весьма неплохие ребята. Не знаю,
1: отличие,
0: может быть,
1: в отличие
0: от меня. Да.
1: В отличие от Никит, почему-то Никит не любит. Почему? У меня тоже бывший есть Никита. Нормальный парень вроде. Хотя Серегу бывшего я больше люблю.
0: Ну вот, видишь. И да, был тренд такой, вы помните? Ну, весьма нелицеприятные высказывания в адрес Никит выражались, по-моему, в том году или в позапрошлом.
1: Давайте сделаем сборище Никит. А нет, Никит на Серег. 300 Серег, 300 Никит. Вот весело будет.
0: Но если соберутся 300 Никит, если верить всем тем суждениям, которые про них говорили, то может случиться что-то неприятное. Но они могут набедокурить.
1: А, вот. А если они еще и девы?
0: Мой если бывший, еще и девы.
1: Бывший Никита, кстати, дева.
0: А что с девами?
1: Я не знаю, претензии какие-то к девам.
0: Ну, девы, я знаю, чувствительные.
1: И достаточно. Педантичные очень сильно говорят.
0: Очень чувствительные, крайне мнительные. Вот это вот я слышал,
1: не
0: про
1: знаю,
0: дев.
1: Не разбираюсь совершенно, потому что в гороскопы я не верю.
0: Ну, у меня лучший друг дева. И как бы, ну, все хорошо.
1: Дева всегда оправдаешь, потому что он лучший друг.
0: Так он, ну...
1: Так вот, получилось. Встреча 300 Серег. Это было, в общем, весело. Парень снимал, когда они здоровались и знакомились между собой. И все ржали, понимаешь, в моменте от нелепости ситуации, ну и от ее забавности. За что я люблю социальные сети, так это за комментарии. Просто. Это шедевры. Кроме самой встречи, кто ее организовал в Красноярске, где встретились 300 Серег, Сергеев, Сержей. Комментарии, ну, тоже фантастические. Вот назвали 300 оттенков серого. Сергей Парад. Хорошо?
0: Вот это сильно.
1: Да. В баре будет скоро Сергиев Посад.
0: Полный
1: Сергиев Посад, да. 301 Серега, потому что у вас еще одна на ухе. Вот. Сергей Сергеевичев предложили еще посчитать. Тогда
0: Сергей Сергеевичев?
1: Да, на этой встрече. Тогда было бы там Сергей в квадрате. 300 Серег в квадрате. Да, и так далее. Это Сергейский дождь. Аллилуйя. Это комментарии, я читаю.
0: Да, я понял. Классно.
1: Да.
0: Классно. Мне пока вообще все нравится, что...
1: Да, тут уже предложили в Астане собрать 100 нурланов. Вообще, мне кажется, это очень веселая история, и можно попробовать ее повторить.
0: Давайте в Сочи соберем, Серег. Ну да, не будем оригинальными в этом смысле, но давайте будем честными. В Сочи никто не оригинален, потому что сюда доходит все сильно дольше, чем оно совершается, например, в той же Москве. И поэтому...
1: Красноярск не такой огромный город, это не Москва, и там же собрали.
0: Красноярск славится, как и Новосибирск, умами. Умами не в смысле японская вот эта история.
1: Умами, это пятый вкус.
0: Да, да. А, ну, умом многочисленным.
1: У меня есть идея на лето покруче. Давайте соберем 300 Максов от Макс.ФМ. Соберемся?
0: Свет.

0: Максы.
1: Столько этих Максов вокруг в последнее время.
0: Тем более... А, ну просто у вас с Масленником будет конкуренция. Ты хотел быть предводителем сбора Сергеев, а тут Масленников тебя
1: Максу
0: перейдет.
1: Проще будет собрать всех, потому что что? Все куда ушли? В Макс. Вот и

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед». Многофункциональный медицинский центр.
2: Рассказываю о погоде в Красной Поляне. Сейчас там... Что у нас тут в Красной Поляне? Понадобится ли сегодня зонтик? 14 градусов прямо сейчас там. Плюс 6 ночью, завтра плюс 13. И кажется дождливо.
1: Фу. Что касается Сочи. 14 градусов сейчас, осадков мы не ожидаем. Ночью 11. Будет прохладнее, чем накануне. Завтра 15. Дождь.
2: Да.
1: Все. Но не переживайте, я там дальше вижу все сильно лучше.
2: Через недельку.
1: Да нет, Свет, блин, через 2 дня. Окей. Уже.
0: Реклама спонсора.
3: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да!
4: В закрытом поселке?
5: Да!
4: Где это?
5: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи, купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
4: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
7: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка. Есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ. РЦ «Олимп», Транспортная 28.
8: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии продокторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcela.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Пап, а у нас для тебя новость.
10: Так, я лучше присяду.
9: Теперь мы станем чуточку ближе.
10: Ого!
9: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
10: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
11: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
12: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «Макс.ФМ» в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ. Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
1: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок. Подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
2: Это правда, это правда?
3: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
2: Что будет?
3: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
4: Седьмого мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
5: Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
6: Бассейновая компания «Риф». Полный комплекс услуг по производству и эксплуатации бассейнов, купелей, спа-комплексов в городе Сочи. Огромный ассортимент. Сеть розничных магазинов в Сочи. Улица Конституции СССР, 46.
7: Яна Фабрициуса, 15/3.
6: И в Адлере. Авиационная, 15, ТЦ «Мишутка». Риф. Бассейны высшего качества. Риф-дефис-пул.ру.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Мурашки побежали. Феромоны на Макс ФМ.
1: Продолжается шоу «Феромоны». У нас рубрика «Три свайпа по сниппету». И у нас новая подложка, которая появилась в прямом эфире, собственно.
2: Да, я подумала, что это превью нового трека.
1: Нет.
2: Который будет у нас в этой рубрике.
1: Пока мы сидели тут с тобой, искали разное всякое, ну вот решил.
2: Ты занимался делом, в отличие от меня. Молодец. Гордость моя, мамина радость.
1: Ну что, мамина радость, возможно, будет и трек, который я приготовил, потому что это будет drum and bass, 100%.
2: Да.
1: И это Spy. Я думаю, ты знакома с этим исполнителем.
2: Определенно.
1: S.P.Y. Может быть, и вы тоже, слушатели, знаете его, потому что, ну, его первый релиз вышел еще в 2006 году. Так что 20 лет как бы на данный момент.
2: Да. Когда мы нашли этот трек, Сережа сделал по нему три тыка. Ну, свайпа, если по-модному, да. Вот, и он посмотрел на меня и увидел, как качается козырек от моей кепки. Я сейчас в кепке сижу.
1: Да.
2: И, ну, практически полностью спрятана за монитором. Вот, сижу, занимаюсь своими делами, и, да, уши мои услышали на фоне вот такой легкий драмчик и Сережин хохот. Ну, и что ты сказал?
1: Я сказал то, что, ну, во-первых, мне нравится, когда я вот уже сижу, отбираю что-то, какие-то там треки, включаю. И некоторые я оставлял. Когда я понимал, что я не возьму их в эфир, я просто оставляю, чтобы он играл, потому что я вижу поверх монитора твою кепку,
2: да, и смотришь,
1: как
2: на
1: она
2: реакцию,
1: качается, да, из стороны в сторону, потом вверх-вниз, потом из стороны в сторону, потом вверх-вниз.
2: Заходит, не заходит, да?
1: Да.
2: Вот он настоящий, понимаете, критерий отбора треков. Мой козырек. Качается, качается, берем.
1: Да, невербалика.
2: Давайте погромче, погромче.
1: Это тоже подложка, кстати.
2: Ну, чуть-чуть погромче давай. Все, козырек пошел в разные стороны.
1: Да, значит, это Spy the Melody Man, Sweet Sound. Трек называется. Melody Man — это второй человек, который участвовал в релизе данного тречка. Называется он еще раз Sweet Sound, то есть сладкий звук, да, сладкозвучие. Что это такое? Это, судя по описанию ИИ, трек представляет собой эталонный роллер. Типа Rolling Drum and Bass.
2: Не могу слушать ничего, кроме подложки теперь.
1: То есть энергичный, с глубоким басом, четким ритмом, сочетает в себе классическую андеграундную подвальную энергетику Drum and Bass и при этом вдохновляющий вокал.
2: То есть не Dark Side, как сейчас на фоне на нашем.
1: Да, абсолютно не такой. Значит, Карлос Лима — это Spy. Он бразильский продюсер-диджей, который вещает из Британии, конечно же, Drum and Bass. Откуда еще вещать его, где его создавать и где жить, чтобы им напитываться, конечно же, в Британии. Ну вот, Melody Man — это британский женский дуэт, который состоит из вокалисток, авторов песен и продюсеров. Короче, тексты будут их, вокалы будут их. Они работали с такими именами, как Марк Найт, Роберто Сурейс и прочие-прочие. Издавались на Армаде. Короче, очень мощные девчонки.
2: Звучит весьма интересно и интригующе. Очень хочется уже послушать этот трек. Напоминаем, что мы полностью будем его слушать сами. Нам это тоже новинка, так же, как и вам. Поэтому премьера Sweet Sound на Max FM.

0: Ах, окунулась я в свой 2006-2007 год. Студенчество, питерские тусовки, пиратская станция. Вот прям опять какой-то такой флешбэк. Не знаю, это тоже тенденция. Даже до драм-н-бейса добралась. Мне прям напоминает вот музыку 20-летней давности. Как страшно это говорить.
1: Ну, слушай, конечно, вот эти вокальчики, они похожи даже на трек «Ready or Not» Афродайта.
0: Точно, да, есть что-то такое. И ну, какие-то вставки такие, как раз, если делать отсылку к Афродайту, такие джангловые немножко.
1: Да,
0: кто знает,
1: есть.
0: Тот поймет.
1: Чуть ломанный ритм
0: кто
1: такой.
0: Кто знает, тот поймет.
1: Тот поймет?
0: Вот такие шутки. Ну, случайно так получилось сказать, да. А в целом, да, мне нравится. Не скажу, что это лучшее из драм-н-бейса, что я слышала, потому что я искушенный в этом жанре человек. Но в целом мне нравится.
1: Мне в этом треке все понравилось.
0: Radio Not, точно, отсылка классная, ты сказал, да. Вокал очень похож.
1: Radio Not,
0: here I come, you can hide.
1: So far,
0: I'll come find you. And take it slowly. Radio Not, here I come, you can hide.
1: Вы поняли, о чем?
0: Ой, захотелось наверняка послушать.
1: Это не оригинал, это драм-н-бейс-версия от Aphrodite, Ready or Not. Я, кстати, могу сказать, что мой лютый интерес к драм-н-бейсу как раз с этого трека и начался.
0: Mm-hmm.
1: Да. Он, по-моему, 2003 года, что ли.
0: А как же Caution, I Hide You? Еще раньше?
1: Ну, тогда я просто не понимал, что это драм-н-бейс. А вот тут мне прям сказали, смотри, это драм-н-бейс, mm-hmm. вот так он звучит. И это была пиратская станция тоже, по-моему, Aphrodite, Ready or Not. Что-то...
0: Ах, о времена, о
1: да.
0: юность.
1: Короче, ребятки, мы точно забираем себе в плейлист, да? Мы,
0: yes.
1: мы оба забираем?
0: Да.
1: Все. Мне понравились металлические звуки, вот эти, как всегдашние, драм-н-бейсовые.
0: И классный очень... контраст с вокалом.
1: Да, и мелодическая, вот такая романтическая штучка, она была тоже на фоне, это Spy. Mm-hmm. The Melody Man, а трек называется Sweet Sound,
0: ну
1: и
0: да.
1: он правда сладкий.
0: Романтическая штучка, как сказал Сергей.
1: Да, это был второй трек в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету» в шоу «Эфиромоны».

0: на Max FM.
1: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
2: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Посмотрите на этого красавца. Это юркий манипулятор. Он ловко захватывает добычу и бесшумно перемещает ее. А вот вдали грациозно вздымает шею величественный кран.
5: Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». Приручим любую стройку. 8 800 204 пятерки.
6: «Союзбетон».
7: Пиццу можно просто съесть. А можно запомнить. В «Пит-стоп» делают свое тесто, готовят оригинальные соусы и добавляют моцареллу без заменителей. А еще попробуйте фирменный брецель-бортик с кунжутом и крупной солью. Пицца, которую хочется доесть до последнего кусочка. «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
8: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. В Сочи 19 часов. Новости на Макс FM.
1: Здравствуйте, с новостями Юлия Черкашина. О главном. В Сочи усилили борьбу с нарушителями правил парковки. В реке Сочи вновь появился черноморский лосось. Подробности впереди. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника «Будь здоров» в Сириусе. В Сочи стали активнее эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Масштабные рейды проводят сотрудники городского департамента транспорта, управления соцполитики и полка ДПС. Усиление мер связано с подготовкой к высокому курортному сезону. Особое внимание уделяется машинам, оставленным под запрещающими знаками, и на местах для инвалидов. Автомобили, припаркованные на проезжей части, мешают движению автобусов и спецтранспорта, пояснил директор департамента транспорта и городского хозяйства мэрии Сочи Вадим Копылов. Недавний мониторинг прошел на улицах Северной, Конституции и Юных Ленинцев. На спецстоянку отправили 22 легковых автомобиля. 7 из них эвакуировали за незаконную парковку на местах для инвалидов. После разлива нефти в Туапсе в Сочи каждый день проверяют пляжи. Сообщается, что ситуацию контролируют 30 специалистов. Берег осматривают сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, администрации Сочи, а также арендаторы пляжей. За акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС России. Загрязнение береговой полосы и морской воды нефтепродуктами не обнаружено. В Сочи стартовала реконструкция международного автомобильного пункта пропуска «Адлер», крупнейшего в России по пассажиропотоку. Как ранее сообщал замминистра транспорта России Валентин Иванов, объект требует модернизации на фоне устойчивого роста числа пересечений границы. По итогам прошлого года через пункт пропуска прошло 12,5 миллионов человек. Завершить работы планируется к 2027 году. После реконструкции пропускная способность значительно увеличится. Количество автомобилей, пересекающих границу, вырастет до 14 тысяч в сутки. Это почти в 9,5 раз больше текущих показателей. Пешеходный поток и число пассажиров увеличится в 2,5 раза, до 80 тысяч человек в сутки. Особое внимание уделят организации движения. Для экскурсионных автобусов предусмотрят отдельную полосу, что позволит ускорить прохождение контроля. В реке Сочи вновь замечен черноморский лосось. Рыбакам везет, домой не возвращаются с солидным уловом. Рыба попадается упитанная, весом в несколько килограммов. Как предполагают специалисты, весенние штормы опять разрушили одну из морских ферм по выращиванию черноморского лосося. И рыба отправилась в свободное плавание, в том числе по горным рекам. Такое явление уже не раз случалось на курорте. И пока это все новости. С вами была Юлия Черкашина.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус. Триумфальный дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс ФМ.
2: Да, что-то в воздухе летает, и это не просто звук. Сейчас во всем Сочи звенят сирены, имейте в виду. Если вы вдруг по какой-то причине не слышите или не знаете, то знайте. И, скорее всего, сейчас интернета нет, поэтому мы у вас есть. Включайте Макс ФМ, мы всегда на связи.
3: Да, и по возможности укройтесь в безопасном месте.
2: Это шоу «Эфиромон», это Макс ФМ, Света Процевская.
3: Сергей Зайцев.
2: Такие дни, такие дни. Значит, что у нас...

0: жизнь.
1: Что мы зачитаем сейчас что-нибудь. Кстати, у нас
2: рэпер?
1: Завтра...
2: Ты рэпер?
1: У нас завтра рубрика «Читка».
2: О-о-о!
1: Среда.
2: Давненько не было.
1: Да. Что хотелось бы вам сказать в этом часе. У нас будет третий трек в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету». У нас будет афиша, мы расскажем, что там будет происходить в городе, да и, может быть, не только в городе, но и где-то в близлежащих окрестностях, потому что я видел, как минимум, группа «Одно-но» приезжает, по-моему, в Краснодар, но не в Сочи.
2: «Одно-но».
1: Помнишь, я ставил трек как-то раз?
2: Помню.
1: Вот. Очень атмосферный. Так что концерты будут, концерты происходят. Все, пока что, наверное, на открывашке. Да, Свет?
2: Да, Сереж.
1: Вкусный пирожок был.
2: О, я наелась.
1: Света самодельный пирожок съела.
2: Спасибо большое, у меня был такой сегодня полезно-бесполезный ужин.
1: Ну-ка. Слышно?
2: Что слышно?
1: А я пытаюсь понять, слышно ли сирены в микрофон.
2: Ну, ты музыку убери.
1: Как будто бы слышно. Да?
2: Эксклюзивно. Только на Max FM.

0: на Макс.ФМ. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
1: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, китайский юань 11 рублей 3 копейки, 1 биткоин 6 миллионов 61 286 рублей.
0: Реклама на Max FM. Более 1000 коллекций керамических.

0: Торговый центр «Мишутка». Строительный магазин «Многострой».
1: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
2: Твой таунхаус практически на пляже?
3: Да.
2: В закрытом поселке?
3: Да.
2: Где это?
3: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
2: Хочу.
3: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
2: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
4: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио. Потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Тихі романи на Макс ФМ.
1: Феромоны Макс ФМ и некоторая часть событий, которые случатся в недалекое будущее, мы об этом вам расскажем сейчас, потому что это важно. Вы ждали, вы каждый год этого ждете сейчас, и вот в этом году это снова случится.
2: Подожди, почему каждый год?
1: Ну, уже второй год.
2: Уже 2 года они не вместе?
1: Ну да.
2: Невероятно.
1: Да, второй год.
2: Это случится 12 мая, они воссоединятся. В день основания утреннего шоу «Профитроли» случится воссоединение культового тандема. Да всех вы их знаете, конечно, Меркер и Романовская. 4 часа в утреннем эфире, споры, раскол пополам этого мира. И треснул мир напополам, дымит разлом.
1: Да, и, кстати, раскол пополам гендерным.
2: Да, тоже, да. Спонсором такой новости является Windrose Fitness.
1: Это единственное и единое двухуровневое пространство спорта и красоты в Новом Сочи, где есть фитнес с тренажерами, техноджим, где есть бассейн каплевидной формы, где есть спа-центр, снежная комната, моя излюбленная комната с сеном.
2: Ух ты!
1: Люблю там отдыхать, это действительно очень сильно помогает восстановиться.
2: А аромат какой? Также хамам, бани, спа и эстетические уходы за лицом и телом, спа-массажи европейские и от специалистов из Королевства Таиланд. О, какое удовольствие. И все в одном месте. По одному адресу на Пирогова, 40В.
1: И еще, кстати, 18 мая Windrose Fitness отмечает свой 7-й день рождения и приглашает всех на тренировку под диджей-сет прямо в тренажерном зале 18 мая с 9 до 11 утра на Пирогова, 40В. Представляете, прикольный перформанс. Поэтому тут 2 новости в одной. 12 мая день рождения, день основания утреннего шоу «Профитроли» с Эдом и Юлей. Ну а 18 мая Windrose на утреннюю тренировку под диджей-сет с 9 до 11 приглашают. Такие вот дела.
2: Наш слушатель написал, Алексей. Я 12 мая тогда радио не слушаю. Давление буду беречь. Ну да, точно, знаешь, там поднимется градус накала, но зато будет интересно и непременно остро. Поэтому слушайте, 12 мая утреннее шоу «Профитроли» от Июля. Еще хочется рассказать тоже кое-что, что касается радио. Сейчас информация для всех наших коллег, работающих в нашей радиосфере.
1: Да, у нас с 8 по 10 июня в Сочи пройдет ежегодная конференция «Локальное радио. Инновации и перспективы». И если вы хотите не просто слушать про радио, а увести из Сочи, если вы гость этого города, какие-то рабочие решения, то обязательно приходите на мастер-классы. Теперь там и мастер-классы будут. 8 июня будет, например, практикум для руководителей и коммерческих служб.
2: Да, все это устраивают люди, которые являются главными людьми в радиовещательной сфере, Российская академия радио. А также будет мастер-класс для руководителей, программных директоров и контент-продюсеров радиостанций. Это не просто теория ради теории, знаете, или там повидаться с коллегами, хотя и это в том числе. Вы получите конкретные инструменты, которые можно сразу брать в работу. Мы, Макс ФМ, вообще в этом эксперты, как вы знаете. А что нужно сделать? Всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте Российской академии радио. Так что не откладывайте. В Сочи, 8 июня, встречаемся на мастер-классах. Регистрация на сайте radioacademy.ru.

0: на Макс.ФМ. 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт
1: .sirius.ru 6+. Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Это правда, это правда?
4: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
3: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
5: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников. Юлия Романовская. И Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города.
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Погода на Max FM.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 6 мая, в среду, в Сочи, днем и кающие синоптики обещают пасмурную погоду без мокрых сюрпризов, а воздух прогреется до плюс 15. В Красной Поляне днем ждем небольшой дождь, столбики термометра поднимутся до плюс 13. Такова-какова, в общем.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Реклама на Max FM.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да.
3: В закрытом поселке?
4: Да.
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка, Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах наш.дом.рф и тюльпановка.ру.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Мотоциклы «Урал» – легенда из «Ирбита» за одну минуту. Это единственный в мире мотоцикл, который до сих пор выпускают с коляской. Причем 99% уходит на экспорт в США, Европу и Японию. Родился наш «Урал» в 1941 году как копия немецкого BMW R71 для Красной Армии. Завод эвакуировали из Москвы в «Ирбит» прямо на территорию пивоваренного завода. К 1985 году выпустили более 2 миллионов мотоциклов. Главная фишка этого мотоцикла – полный привод. Флагманская модель Gear Up – единственный в мире мотоцикл, у которого можно подключить привод на коляску. Благодаря этому он едет там, куда другие байки даже не сунутся. Грязь, снег, болото – ему все равно. Кстати, у этого мотоцикла есть звездные владельцы. Уралом владеют Брэд Питт, Том Круз, Киану Ривз и солист Aerosmith Стивен Тайлер. А Юрий Никулин заказывал себе личный хромированный экземпляр для цирка. Почему его любят за рубежом? Винтажный дизайн, практичность. В коляску влезет пес и недельный запас провизии. И задний ход, конечно же, то, за что американцы платят от 10 тысяч долларов. В России же Урал не популярен из-за цены и консерватизма местных байкеров, которые не принимают модернизацию. Сегодня завод выпускает ручной сборки всего 5-6 мотоциклов в день. Но каждый из них – живая легенда, узнаваемая с первого взгляда. Мотоакадемия «Вечно молодой» – курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет научиться ездить более уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив». Поехали. Вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, и поймете, какой подходит именно вам. Курс «Харли Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Форма интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика и группа всего 5 человек. В стоимость входит аренда мотоцикла, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус Автодрома». Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость на «Вечно молодой Моторс».
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
3: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
5: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии «Продокторов» среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: XFM.
1: Хорошо, что заказали.
2: Особенно за 799.
3: Большая пепперони в пит-стоп всего за 799 рублей. Иногда идеальный вечер начинается с простого решения. Заказывайте на сайте или в приложении «Питстоп». «Питстоп». Просто заказать. Быстро получить. ИП Хачатурян, Сергей Капризович, Сочи, Чайковского, 7-2, ОГРН, ИП 320-2375-0326-446.
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспорт. 28.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

FM. Сочи полночь. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ

Макс ФМ. Слушай в Лазаревском на 107.1 и онлайн в любой точке мира. Макс ФМ. Сочи 1 час.

0: cats out of the bag.
1: Max FM. В Сочи 2 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал «Макс-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена